Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад, только все то,

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисе Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. Спа-центр в Резекне вновь выставляют на аукцион. В Аугждоговском крае в августе пройдут военные учения. Даугавпилс на год возглавил Ассоциацию крупных городов Латвии. В рамках фестиваля «Артишок» молодежь приглашают принять участие в проекте «Говори, участвуй, влияй». Далее подробнее об этих новостях. Пустующий спа-центр в Резекне снова выставят на аукцион. Согласно объявлению самоуправления, начальная арендная плата за объект составляет 2380 евро в месяц. Победителю торгов предстоит инвестировать не менее 500 тысяч евро в основные средства и нематериальные активы, а также создать как минимум 15 новых рабочих мест. Аукцион назначен на 3 сентября. В этот же день городские власти намерены провести торги по продаже расположенного рядом земельного участка на улице Бривиебс, 23. Покупатель участка будет обязан до конца 2029 года построить и ввести в эксплуатацию гостиницу. Условия предусматривают минимальные инвестиции в размере 4,5 миллионов евро и создание не менее 25 рабочих мест. В августе на полигоне Межа-Мацкевич в Вобольской волости продолжатся учения военнослужащих из земессаргов. В программу войдут занятия по стрельбе и другие элементы военной подготовки. Жители предупреждают, что во время учений в районе полигона может быть шумно. Будут слышны выстрелы и взрывы, а местами может появляться дым от средств имитации боя. Военные подчеркивают, что учебные боеприпасы создают громкие звуки, но не представляют опасности для населения. На дорогах общего пользования возле полигона возможны кратковременные ограничения движения, а на отдельных участках – временное ограничение доступа в целях безопасности. В среду, 29 июля, в музее Ротко состоялось собрание членов Ассоциации крупных городов Латвии. Во время заседания Даугавпилс принял председательство в организации от Вентспилса. Президентом ассоциации на ближайший год избран председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элкснич. В течение этого периода особое внимание планируется уделить следующим направлениям. Защите интересов городов государственного значения при подготовке государственного бюджета Латвии на 2027 год, привлечению большего объема европейского и национального финансирования для реализации городских инвестиционных проектов, в том числе направленных на развитие экономики, повышение безопасности и устойчивости населения, обеспечению стабильного финансирования сфер образования, здравоохранения и социального обеспечения. В ходе заседания члены ассоциации встретились с министром умного управления и регионального развития Эдгарсом Таверсом. Стороны обсудили актуальные для самоуправления вопросы, после чего министр ознакомился с реализуемыми в Даугавпилсе проектами развития. 8 августа на пляже в Стропах фестиваля «Артишок» завершится цикл мероприятий «Молодежное лето 2026». В рамках фестиваля у молодежи будет возможность принять участие в проекте «Говори, участвуй, влияй». В большой палатке «Звайгзне», расположенной напротив гимнастической площадки, молодые люди смогут не только высказать свое мнение, но и на практике познакомиться с процессом принятия решений и узнать, как каждый может повлиять на происходящие в обществе процессы. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» вице-мэр Даугавпилса Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. А информационная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и по-летнему жарких выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на последний день июля, 31 число, пятница. Ожидается облачная погода днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 16 градусов ранним утром до 28 градусов днем. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 60%. Вероятность дневных осадков 10%, ночью 25%.

101.6 FM. Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. СПА-центр в Резекне вновь выставят на аукцион. В Ауждаугавском крае в августе пройдут военные учения. Даугавпилс на год возглавил Ассоциацию крупных городов Латвии. В рамках фестиваля «Артишок» молодежь приглашают принять участие в проекте «Говори, участвуй, влияй». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

чем. Радио Алиса Плюс. 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 727 718. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алисе Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. СПА-центр в Резекне вновь выставляют на аукцион. В Аугшдаговском крае в августе пройдут военные учения. Даугавпилс на год возглавил Ассоциацию крупных городов Латвии. В рамках фестиваля «Артишок» молодежь приглашают принять участие в проекте «Говори, участвуй, влияй». Далее подробнее об этих новостях. Пустующий СПА-центр в Резекне снова выставят на аукцион. Согласно объявлению самоуправления, начальная арендная плата за объект составляет 2380 евро в месяц. Победителю торгов предстоит инвестировать не менее 500 тысяч евро в основные средства и нематериальные активы, а также создать как минимум 15 новых рабочих мест. Аукцион назначен на 3 сентября. В этот же день городские власти намерены провести торги по продаже расположенного рядом земельного участка на улице Бривиебс, 23. Покупатель участка будет обязан до конца 2029 года построить и ввести в эксплуатацию гостиницу. Условия предусматривают минимальные инвестиции в размере 4,5 миллионов евро и создание не менее 25 рабочих мест. В августе на полигоне Межа-Мацкевич в Вобольской волости продолжатся учения военнослужащих из земессаргов. В программу войдут занятия по стрельбе и другие элементы военной подготовки. Жители предупреждают, что во время учений в районе полигона может быть шумно. Будут слышны выстрелы и взрывы, а местами может появляться дым от средств имитации боя. Военные подчеркивают, что учебные боеприпасы создают громкие звуки, но не представляют опасности для населения. На дорогах общего пользования возле полигона возможны кратковременные ограничения движения, а на отдельных участках – временное ограничение доступа в целях безопасности. В среду, 29 июля, в музее Ротко состоялось собрание членов Ассоциации крупных городов Латвии. Во время заседания Даугавпилс принял председательство в организации от Вентспилса. Президентом ассоциации на ближайший год избран председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элкснич. В течение этого периода особое внимание планируется уделить следующим направлениям. Защите интересов городов государственного значения при подготовке государственного бюджета Латвии на 2027 год, привлечению большего объема европейского и национального финансирования для реализации городских инвестиционных проектов, в том числе направленных на развитие экономики, повышение безопасности и устойчивости населения, обеспечению стабильного финансирования сфер образования, здравоохранения и социального обеспечения. В ходе заседания члены ассоциации встретились с министром умного управления и регионального развития Эдгарсом Таверсом. Стороны обсудили актуальные для самоуправления вопросы, после чего министр ознакомился с реализуемыми в Даугавпилсе проектами развития. 8 августа на пляже в Стропах фестиваля «Мартишок» завершится цикл мероприятий «Молодежное лето-2026». В рамках фестиваля у молодежи будет возможность принять участие в проекте «Говори, участвуй, влияй». В большой палатке «Звайгзне», расположенной напротив гимнастической площадки, молодые люди смогут не только высказать свое мнение, но и на практике познакомиться с процессом принятия решений и узнать, как каждый может повлиять на происходящие в обществе процессы. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» вице-мэр Даугавпилса Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. А информационная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и по-летнему жарких выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на последний день июля, 31 число, пятница. Ожидается облачная погода днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 16 градусов ранним утром до 28 градусов днем. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 60%. Вероятность дневных осадков 10%, ночью 25%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные. Yeah.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

0: будет.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Производители топливных гранул призывают покупателей не создавать ажиотаж. До 3 августа у реэмигрантов есть возможность подать заявку на грантовую программу «Импульс». Полиция самоуправления напоминает, что за нарушение общественного порядка предусмотрены штрафы. В августе в программе творческих занятий музея Роткова ожидается ряд событий для детей. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утерян телефон Xiaomi 15T, телефон и чехол черного цвета. Контактный номер телефона 27-114-457. Утеряна сумка бирюзового цвета. Внутри находилась банковская карта. Контактный номер телефона 25-377-477. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. Производители топливных гранул призывают покупателей не создавать ажиотаж. До 3 августа у реэмигрантов есть возможность подать заявку на грантовую программу «Импульс». Полиция самоуправления напоминает, что за нарушение общественного порядка предусмотрены штрафы. В августе в программе творческих занятий музея Ротко ожидается ряд событий для детей. Далее подробнее об этих новостях. Крупные латвийские производители пеллет, так называемых топливных гранул, из-за резко выросшего спроса временно прекратили прием новых заказов. Сейчас предприятия сосредоточены на выполнении уже полученных заявок. Проблема, по словам производителей, заключается не в нехватке сырья или производственных возможностей, а в том, что многие покупатели одновременно пытаются приобрести запас сразу на весь отопительный сезон. Сложившейся ситуацией также пользуются перекупщики. Они активно пытаются приобрести продукцию напрямую у заводов, чтобы затем перепродать ее по более высокой цене на фоне ажиотажа. Покупателей призывают не закупать чрезмерные запасы и не провоцировать дальнейший рост цен. Если жители будут приобретать пеллеты постепенно, как делали это раньше, рынок сможет стабилизироваться, а цены снизятся, отмечают производители. До 15 часов 3 августа реэмигранты и предприниматели еще могут подать заявки на конкурс грантовой программы самоуправления Даугавпилса «Импульс» для поддержки реэмиграции и получить финансовую помощь на реализацию своих бизнес-идей. Цель программы – способствовать возвращению жителей в Даугавпилс, стимулируя создание новых предприятий и развитие уже существующего бизнеса. На реализацию одного проекта можно получить от 8 тысяч до 16 тысяч евро. Общий бюджет программы составляет 36 тысяч евро. Результаты конкурса планируют объявить до 4 сентября нынешнего года. Полиция самоуправления напоминает об ответственности за нарушение общественного порядка. Одним из наиболее распространенных, особенно в летний период, нарушений является употребление алкогольных напитков и курение в местах, где это запрещено. За подобное нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен денежный штраф в размере до 350 евро. Водителям автомобилей следует помнить, что зеленая зона – это не бесплатная парковка. За парковку автомобиля в таком месте физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен денежный штраф в размере до 500 евро. Также в летние вечера особую актуальность приобретает соблюдение общественного порядка и ночного покоя. Громкая музыка, продолжительные крики, грубое или вызывающее поведение, нарушение спокойствия окружающих влечет за собой предупреждение или же наложение денежного штрафа в размере до 500 евро. Полиция самоуправления напоминает, что вид административного наказания и его размер в каждом случае определяются индивидуально. В августе в программе творческих занятий музея Ротко ожидается ряд событий для детей от 7 до 11 лет, которые позволят соединить осмотр выставок музея с мастер-классами в различных техниках изобразительного искусства. Поскольку количество мест ограничено, каждое посещение необходимо предварительно зарегистрировать по телефону 26564817. В свою очередь, в доме «Ремесел» на улице Астонбецмета Новембра 8 продолжится программа гончарных мастерских. Участники будут развивать навыки лепки и понимания материала. Каждое посещение также необходимо предварительно согласовать по телефону 22-47-19-25. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» – вице-мэр Даугавпилса Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и солнечных выходных.

0: погоде в Даугавпилсе и окрестностях на последний день июля, 31 число, пятница. Ожидается облачная погода днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 16 градусов ранним утром до 28 градусов днем. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 60%. Вероятность дневных осадков 10%, ночью 25%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Музыкальный август Даугавпилī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spiltu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziki un orkestra solistes diriģents Mariks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, solo mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
5: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

ближайшем выпуске новостей. СПА-центр в Резекне вновь выставят на аукцион. В Ауждаугавском крае в августе пройдут военные учения. Даугавпилс на год возглавил Ассоциацию крупных городов Латвии. В рамках фестиваля «Артишок» молодежь приглашают принять участие в проекте «Говори, участвуй, влияй». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утерян телефон Xiaomi 15T, телефон и чехол черного цвета. Контактный номер телефона 27-114-457. Утеряна сумка бирюзового цвета. Внутри находилась банковская карта. Контактный номер телефона 25-377-477. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. СПА-центр в Резекне вновь выставляют на аукцион. В Аушдоговском крае в августе пройдут военные учения. Даугавпилс на год возглавил Ассоциацию крупных городов Латвии. В рамках фестиваля «Артишок» молодежь приглашает

приглашают принять участие в проекте «Говори, участвуй, влияй». Далее подробнее об этих новостях. Пустующий спа-центр в Резекне снова выставят на аукцион. Согласно объявлению самоуправления, начальная арендная плата за объект составляет 2380 евро в месяц. Победителю торгов предстоит инвестировать не менее 500 тысяч евро в основные средства и нематериальные активы, а также создать как минимум 15 новых рабочих мест. Аукцион назначен на 3 сентября. В этот же день городские власти намерены провести торги по продаже расположенного рядом земельного участка на улице Бривибас, 23. Покупатель участка будет обязан до конца 2029 года построить и ввести в эксплуатацию гостиницу. Условия предусматривают минимальные инвестиции в размере 4,5 миллионов евро и создание не менее 25 рабочих мест. В августе на полигоне Межа-Мацкевич в Вобольской волости продолжатся учения военнослужащих из земессаргов. В программу войдут занятия по стрельбе и другие элементы военной подготовки. Жители предупреждают, что во время учений в районе полигона может быть шумно. Будут слышны выстрелы и взрывы, а местами может появляться дым от средств имитации боя. Военные подчеркивают, что учебные боеприпасы создают громкие звуки, но не представляют опасности для населения. На дорогах общего пользования возле полигона возможны кратковременные ограничения движения, а на отдельных участках – временное ограничение доступа в целях безопасности. В среду, 29 июля, в музее Ротко состоялось собрание членов Ассоциации крупных городов Латвии. Во время заседания Даугавпилс принял председательство в организации от Вентспилса. Президентом ассоциации на ближайший год избран председатель Даугавпилской городской думы Андрей Элкснич. В течение этого периода особое внимание планируется уделить следующим направлениям. Защите интересов городов государственного значения при подготовке государственного бюджета Латвии на 2027 год, привлечению большего объема европейского и национального финансирования для реализации городских инвестиционных проектов, в том числе направленных на развитие экономики, повышение безопасности и устойчивости населения, обеспечению стабильного финансирования сфер образования, здравоохранения и социального обеспечения. В ходе заседания члены ассоциации встретились с министром умного управления и регионального развития Эдгарсом Таверсом. Стороны обсудили актуальные для самоуправления вопросы, после чего министр ознакомился с реализуемыми в Даугавпилсе проектами развития. 8 августа на пляже в Стропах фестиваля «Мартишок» завершится цикл мероприятий «Молодежное лето-2026». В рамках фестиваля у молодежи будет возможность принять участие в проекте «Говори, участвуй, влияй». В большой палатке «Звайгзне», расположенной напротив гимнастической площадки, молодые люди смогут не только высказать свое мнение, но и на практике познакомиться с процессом принятия решений и узнать, как каждый может повлиять на происходящие в обществе процессы. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» – вице-мэр Даугавпилса Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. А информационная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и по-летнему жарких выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на последний день июля, 31 число, пятница. Ожидается облачная погода днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 16 градусов ранним утром до 28 градусов днем. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 60%. Вероятность дневных осадков 10%, ночью 25%.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

в ближайшем выпуске новостей. Производители топливных гранул призывают покупателей не создавать ажиотаж. До 3 августа у реэмигрантов есть возможность подать заявку на грантовую программу «Импульс». Полиция самоуправления напоминает, что за нарушение общественного порядка предусмотрены штрафы. В августе в программе творческих занятий музея Роткова ожидается ряд событий для детей. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Visa Plus. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утерян телефон Xiaomi 15T, телефон и чехол черного цвета. Контактный номер телефона 27-114-457. Утеряна сумка бирюзового цвета. Внутри находилась банковская карта. Контактный номер телефона 25-377-477. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Йорис Салканс и новости на этот час. Производители топливных гранул призывают покупателей не создавать ажиотаж. До 3 августа у реэмигрантов есть возможность подать заявку на грантовую программу «Импульс». Полиция самоуправления напоминает, что за нарушение общественного порядка предусмотрены штрафы. В августе в программе творческих занятий музея Ротко ожидается ряд событий для детей. Далее подробнее об этих новостях. Крупные латвийские производители пеллет, так называемых топливных гранул, из-за резко выросшего спроса временно прекратили прием новых заказов. Сейчас предприятия сосредоточены на выполнении уже полученных заявок. Проблема, по словам производителей, заключается не в нехватке сырья или производственных возможностей, а в том, что многие покупатели одновременно пытаются приобрести запас сразу на весь отопительный сезон. Сложившейся ситуацией также пользуются перекупщики. Они активно пытаются приобрести продукцию напрямую у заводов, чтобы затем перепродать ее по более высокой цене на фоне ажиотажа. Покупателей призывают не закупать чрезмерные запасы и не провоцировать дальнейший рост цен.

Если жители будут приобретать пеллеты постепенно, как делали это раньше, рынок сможет стабилизироваться, а цены снизятся, отмечают производители. До 15 часов 3 августа реэмигранты и предприниматели еще могут подать заявки на конкурс грантовой программы самоуправления Даугавпилса «Импульс» для поддержки реэмиграции и получить финансовую помощь на реализацию своих бизнес-идей. Цель программы – способствовать возвращению жителей в Даугавпилс, стимулируя создание новых предприятий и развитие уже существующего бизнеса. На реализацию одного проекта можно получить от 8 тысяч до 16 тысяч евро. Общий бюджет программы составляет 36 тысяч евро. Результаты конкурса планируют объявить до 4 сентября нынешнего года. Полиция самоуправления напоминает об ответственности за нарушение общественного порядка. Одним из наиболее распространенных, особенно в летний период, нарушений является употребление алкогольных напитков и курение в местах, где это запрещено. За подобное нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен денежный штраф в размере до 350 евро. Водителям автомобилей следует помнить, что зеленая зона – это не бесплатная парковка. За парковку автомобиля в таком месте физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен денежный штраф в размере до 500 евро. Также в летние вечера особую актуальность приобретает соблюдение общественного порядка и ночного покоя. Громкая музыка, продолжительные крики, грубое или вызывающее поведение, нарушение спокойствия окружающих влечет за собой предупреждение или же наложение денежного штрафа в размере до 500 евро. Полиция самоуправления напоминает, что вид административного наказания и его размер в каждом случае определяются индивидуально. В августе в программе творческих занятий музея Ротко ожидается ряд событий для детей от 7 до 11 лет, которые позволят соединить осмотр выставок музея с мастер-классами в различных техниках изобразительного искусства. Поскольку количество мест ограничено, каждое посещение необходимо предварительно зарегистрировать по телефону 26564817. В свою очередь, в доме «Ремесел» на улице Астомбет Смета Новембра 8 продолжится программа гончарных мастерских. Участники будут развивать навыки лепки и понимания материала. Каждое посещение также необходимо предварительно согласовать по телефону 22-47-19-25. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» вице-мэр Даугавпилса Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и солнечных выходных.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на последний день июля, 31 число, пятница. Ожидается облачная погода днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 16 градусов ранним утром до 28 градусов днем. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 60%. Вероятность дневных осадков 10%, ночью 25%.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: В Гентаро Мэблос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Гентаро Мэблос.lv.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! Veikalos Maksima no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dansuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena biespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утерян телефон Xiaomi 15T, телефон и чехол черного цвета. Контактный номер телефона 27-114-457. Утеряна сумка бирюзового цвета. Внутри находилась банковская карта. Контактный номер телефона 25-377-477. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Многие из нас привыкли включать стиральную или посудомоечную машину перед уходом на работу или ночью, пока все спят. Это удобно, но оставлять работающую бытовую технику без присмотра все же не рекомендуется. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от экспертов по пожарной безопасности. И они напоминают, что стиральную, сушильную или посудомоечную машины лучше включать только тогда, когда дома есть взрослые. Причиной возгорания могут стать неисправности электропроводки, перегрев, износ деталей или короткое замыкание. Перед использованием важно проверять состояние шнуров и розеток, а при появлении запаха гари или необычных звуков сразу отключить прибор. Не стоит перегружать технику и использовать ее, если срок службы давно истек или имеются видимые повреждения. А также важно регулярно очищать фильтры и проводить обслуживание техники согласно инструкции производителя. И помните, безопаснее запускать бытовую технику тогда, когда вы можете вовремя заметить возможную неисправность. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть техника работает исправно и безопасно.

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех и каждого здесь на волнах радио Алиса Плюс. Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие полчаса у нас с вами есть возможность задавать вопросы вице-мэру Даугавпилса Игорь Прилатов в нашей студии. Здравствуйте, Игорь.
3: Лабден Сенеми Клаус Витая. Добрый день, уважаемые зрители. И слушатели.
2: И слушатели. Слушатели, я приглашаю активно участвовать в программе. Если к вице-мэру у вас есть вопросы, то по формату нашей программы у вас есть возможность задать эти вопросы в эфире. Звоните 654-2530. Полчаса в прямом эфире мы работаем. В среду Даугавпилс с рабочим визитом посетил министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. Вы также присутствовали на этой встрече. Какие вопросы обсуждались, и есть ли какое-то видение по вопросам, например, занятости в сфере последних новостей, о сокращениях на разных предприятиях? Как прошла эта встреча?
3: Да, вы правы, мы обсуждали вопросы проблемные, которые уже публично звучат на протяжении нескольких недель. Это сокращения на государственных предприятиях, на частных предприятиях, возможность трудоустройства работников, которые будут уволены, развитие и поддержка малого-среднего бизнеса, а также индустриального производства, которое в нашем городе испокон веков развивалось. Но на данном этапе необходима поддержка и с государственной стороны. И в частности это может касаться металлообработки, ремонта подвижных составов. И если мы говорим об искусственном подогреве экономики в городе и в регионе, то необходимо финансирование на реализацию крупных проектов. Мы побывали на трех предприятиях. Это Pulsar Optics, Latvia Smaisnex и Daugavpils Lokomotiv Remont Rupnitsa. И ознакомились с тем, что предлагает, что может предложить Daugavpils, какие есть возможности развития и модернизации, а также использования наших мощностей для оказания тех или иных услуг на государственном уровне и возможности продвижения нашей продукции и наших производств дальше.
2: Ну, после таких встреч хочется верить, что будут какие-то результаты, не просто, что кто-то приехал, мы походили, посмотрели, и на этом все.
3: Понятно, что если мы будем рассуждать более глубже, то, беря во внимание тот факт, что в ближайшее время уже состоятся выборы в Сейм, то отчасти и хотелось бы, чтобы те люди, которые сейчас что-то обещают, либо в долгую строят планы о развитии нашего города и региона, чтобы тогда они все-таки остались при делах, на своих постах, чтобы дальше продолжить конструктивную работу, диалог между самоуправлением и профилирующими министерствами.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться и задавать вопросы вице-мэру Игорю Прилатову сегодня в нашей студии. Горожане принимают активное участие и предлагают всевозможные проекты для развития Даугавпилса. Давайте поговорим о бюджете участия и почему было принято решение увеличить финансирование этих программ.
3: Данный проект с участием между жителями города уже реализуется второй год подряд. И по нашему мнению, нашей команды, руководства города, мы приняли решение, что в этом году те предложения, которые были поданы жителями нашего города, имеют место быть реализованными. И мы высоко ценим активность тех людей, которые изъявляли свои идеи и активно участвовали в голосовании. Данные проекты направлены больше на создание благоприятной среды, благоустройства территорий, отдыха, рекреации. И мы рассчитываем на то, что такой же темп и активность людей сохранится в будущем, а наша поддержка и дополнительное выделение финансовых средств на реализацию всех проектов, мы хотим показать, что жители могут быть услышаны, а те жители, которые сомневаются в реализации каких-то своих идей, могут увидеть на деле, что самоуправление идет навстречу и может поддержать идею, даже если она за рамками утвержденного финансирования.
2: Ну а какие проекты получат поддержку в этом году?
3: Всего получат поддержку 5 проектов. Это строительство и благоустройство вольера для выгула собак, строительство фитнес-площадки возле Ругельского котлована, строительство пирса для спуска лодок на реке Даугава, строительство и благоустройство зоны отдыха у пляжа на озере Шуню возле улиц Лакстыгалы и Робежу, и также рисование мурала на стене многоквартирного дома.
2: Ну, хорошо, у человека должна быть какая-то идея, он должен быть членом какой-то организации. Как вообще этот процесс организован? Что для этого нужно?
3: Необходимо, во-первых, свою идею нанести на лист бумаги, чтобы она была визуализирована. А во-вторых, необходимо подготовить апрокстошуадалю, описание для своего проекта. И третье, необходимо примерно посчитать смету реализации данного проекта. В последующем комиссия определяет проекты, и они выкладываются уже на Латвия.ЛВ для голосования. После чего комиссия уже оценивает количество проголосовавших за тот или иной проект и утверждает дальнейшие какие проекты будут реализованы, и эти проекты будут уже пойдут на закупочную процедуру, чтобы определить точную стоимость реализации данного проекта.
2: То есть, в принципе, любая идея, вот у горожан есть какая-то идея, она связана должна быть с каким-то, ну, с местом, куда большое количество людей может прийти, или это может быть и для двора какое-то решение?
3: Это могут быть совершенно различные идеи, но самое главное – это активность при голосовании.
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Следующий вопрос будет слышен в наушнике.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Алло.
2: Да, добрый день.
0: Здравствуйте. Алло.
2: Да, слушаем вас. Задавайте ваш вопрос.
0: Скажите, пожалуйста, такой вопрос. С Коздавода, да? Скажите, пожалуйста, вы не можете ответить, что будет открываться? Вот раньше было какаду на улице Валков, да? Здание тут уже построено, все как будто готово к открытию. Не подскажете, что здесь будет? Нас интересует такой вот вопрос.
3: Я немного не понял, о каком здании идет речь, но...
2: Кожзавод Кокоду.
3: Кокоду. К сожалению, поскольку не являюсь жителем данного микрорайона, не уверен, что смогу сразу ответить на ваш вопрос, но я попрошу специалистов связаться с Буволдой, чтобы они ответили на этот вопрос уже на портале, на городском портале, либо на сайте самоуправления, что будет в дальнейшем и что запланировал частные предприниматели в том здании.
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Сегодня у нас в гостях Игорь Прилатов, вице-мэр Даугавпилса, и у вас есть возможность задать ему вопрос, который вы, возможно, давно хотели задать власти. В летний сезон традиционно идут активные работы по ремонту дорог. Где они сейчас идут? Как организованы процессы? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы эти процессы были всегда организованы, ну, для горожан с наименьшими неудобствами.
3: Мы стараемся это сделать, но, как я уже неоднократно говорил, что любые строительные работы, как и ремонтные работы в квартире, создают на неопределенное время, в данном случае на определенное время, неудобства, но цель любого проекта, который реализуется в нашем городе, это создание благоприятных условий, среды проживания и передвижения. Если мы говорим о дорожной инфраструктуре, то здесь, наверное, надо выделить несколько блоков. Это периодическое содержание улиц, где сейчас проводится по всему городу. Это улица Орманю на Новом Форштате, на участке от улицы Авеню до улицы Телс, улица Вестура на участке от улицы Саулас до улицы Сакню. Это такие периодические содержания, когда производится непосредственно на замену верхнего слоя асфальта. Также производятся сейчас работы на улице Елговас, реконструкция с заменой ливневого коллектора, и уже больше половины пути пройдено по замене коллектора, и планируется, что до конца осени этот проект будет сдан в эксплуатацию. По самой улице 18 ноября то заканчиваются работы на улице Смилгу, озеро Губище, уже уложен верхний слой асфальта, и сейчас идет укладка обочин, и планируется, что буквально в сентябре месяце данная улица будет сдана в эксплуатацию. Совсем недавно начались работы на улице Вишкю и Менделеева. В рамках данного проекта предусмотрена полностью замена всех инженерных коммуникаций, благоустройство, организация автостоянок, улучшение организации движения, строительство нового освещения и создание велодорожек и пешеходных переходов с дополнительной подсветкой. Данный проект будет окончен только в следующем году, и это связано с тем, что данный проект мы реализуем для того, чтобы обеспечить в дальнейшем мощности для индустриальной зоны на улице Вишки. Ко всему прочему, завершаются работы на улице Номитню, на участке от улицы Апшу до улицы Дундуру. Там остался верхний слой асфальта, въезды и благоустройство. Планируется, что уже в сентябре основные работы будут завершены. Параллельно коммунальное управление разрабатывает технический проект на строительство автостоянки большой публичной возле Ругельского котлована, подъездной дороги и остановки общественного транспорта. Мы ждали утверждения территориального планирования, чтобы завершить это проектирование. Рассчитываем, что в этом году уже объявим закупочную процедуру на строительство и в следующем году, к купальному сезону, чтобы там появилась и автостоянка, и подъездная дорога, и остановка общественного транспорта, поскольку жители в последнее время излюбовали данное место отдыха. И на Юдовке мы завершим работы до конца года на улице Островская. Там гравийная улица была возле Маленной. Там будет в этом году уже лежать асфальт. К тому же будет построена также остановка общественного транспорта и большая публичная автостоянка. Наверное, вкратце о дорогах, то, что сейчас происходит актуально на улицах нашего
2: Вернемся
3: города.
2: Вернемся к этому после следующего телефонного звонка. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Добрый день.
3: Добрый день.
0: У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, улица Церенева, Визбулья, грейдер июль месяц шел по графику, но график шел до когда кончается асфальт по улице Церенева от улицы Даугава до знака 30 со стороны Интергаза до поселка, где стоит знак 30, улица Церенева вся в ямах, так осталось, грейдер не прошел.
3: Спасибо за сигнал. Связано? Я надеюсь, меня слушают коммунальное управление специалисты. Пожалуйста, взять на карандаш и произвести грейдерирование с подсыпкой. Ко всему прочему, наверное, дополню, что касается улицы Цереню, то там коммунальное управление сейчас разрабатывает технический проект на асфальтирование гравийного участка. И при наличии финансирования и доступности на кредитование в следующем году есть такая высокая доля вероятности, что данный участок от улицы Даугавас уже будет заасфальтирован. Поэтому следите за актуальными новостями. Если у вас есть какие-то вопросы, напрямую можете обращаться в коммунальное управление Саулас 5А.
2: Следующий вопрос тоже будет из эфира. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Вот у меня такой вопрос. У нас все мусорники стоят в грязи. Некрасиво. Есть какая-то на будущее план какой-нибудь, чтобы сделать какие-то закрытые помещения такие вот, да, как вот, допустим, есть у нас уже построенные, облагородить.
3: Назовите, пожалуйста, адрес.
4: Баловка 112 вот у нас. Я созывала, как я старшая по дому, созывала людей, кто за, кто против, но у нас мусорники стоят на коммунальной...
3: На муниципальной земле.
4: На земле коммунального, хозяйства.
3: Хорошо, спасибо. Попрошу руководство по ЖКХ проверить адрес Бауска 112 и посмотреть, есть ли возможность перемещения контейнеров для мусора. Если есть такая возможность, то просьба пойти навстречу жителям данного дома и перенести их.
2: Игорь, в принципе, что слушательница говорит о том, что в целом по городу вот эти комбинации из 5 мусорных контейнеров не очень хорошо выглядят.
3: За последние 2 года жители многоквартирных домов активно участвуют в программе софинансирования по установке навесов для контейнеров. У данного мероприятия есть 2 больших плюса. Первое – это снижение тарифа на вывоз мусора, потому что дом тогда будет вывозить конкретно свой мусор, который был выброшен в их контейнеры. И тем самым это исключит попадание чужого мусора с другого дома. Это первое. Второе – это создание благоприятных условий для хранения мусора, навеса и облагораживания территории вокруг мусорных контейнеров. Но на все воля жителей многоквартирного дома, поэтому если у вас такая есть просьба, пожелание, и у вас есть единомышленники по этой идее, то, пожалуйста, обращайтесь в домоуправление, делайте опрос, либо публичное обсуждение данного вопроса на общем собрании и участвуйте в программе софинансирования. На это и есть программа софинансирования как поддержка от самоуправления.
2: Но нельзя просто сделать вот этот...
3: К сожалению, нельзя, потому что она устанавливается, бетонируется, необходимо согласование от БУВЛДа и от архитектора по части визуального вида.
2: Ну, возможно, я останусь в этой теме, есть какая-то возможность найти какое-то инженерное решение, которое бы не стоило 4-6 тысяч евро для того, чтобы каким-то образом оградить 3-4 контейнера, людям надо собрать 6 тысяч евро. Сегодня такие сметы.
3: Есть адекватное решение, приняв право управления домом, обозначить границы закупочных процедур финансовым, эквиваленте, и когда дом сам может принимать решение о том, сколько и у кого будет стоить проект, у кого они будут заказывать и кто будет устанавливать. Просто если мы говорим о частном секторе, конечно, в частном секторе это может быть дешевле по тем или иным причинам. Просто по ЖКХ, как управляющая организация, которая платит налоги, все делает официально, она делает закупочные процедуры на проектирование, на строительство. Там строители платят все налоги по заработным платам, за вывоз мусора и так далее. Поэтому здесь нужно искать компромисс. Если действительно жители хотят, возможно, получить дешевле цену на реализацию данного проекта, то им необходимо тогда принять такое решение и создать инициативную группу и уже в частном порядке принимать такие решения.
2: Мы сами можем строить?
3: Если ваш объект будет безопасен и на него будет техническая документация, согласованная в БУВЛДе, то да.
2: Если это будет какой-то общегородской типовой проект, который люди могут сами изготовить? Но из
3: тех материалов... думаю, что по ЖКХ 100% может предоставить ту или иную форму, идею на навес для контейнеров. И просто тогда жильцам нужно необходимо найти проектировщика, который подготовит всю техническую документацию, возьмет за основу решение по другому дому, и это решение можно реализовать.
2: Следующий
3: его
2: вопрос.
3: Просто необходимо, поймите, привязать к многоквартирному дому. Необходимо сделать топографическую съемку для того, чтобы убедиться, что в том месте, где будет устанавливаться навес и укладываться брусчатка под навес, там нету коммуникации, и не нужно выбирать технические условия от владельцев данных коммуникаций. Здесь очень много технических тонкостей и юридических каких-то моментов, которые нужно понимать, что это не в деревне поставить туалет, беседку, сарай, и ни с кем его можно не согласовывать. Поэтому мы живем в городе, и здесь свои правила.
2: Следующий вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Добрый день. Это Розыгнус 13. Скажите, пожалуйста, когда закончится работа и купола?
3: Спасибо. Работы по куполу закончатся весной, летом 2027 года, но строители начали, договор заключен, в первую очередь будут выполняться работы по возведению еще дополнительных шумовых заборов и стен возле вент-агрегатов, и параллельно будут строиться сами раздевалки. Но планируется, что данные все работы уже будут завершены к началу лета 2027 года.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Сегодня у нас в гостях вице-мэр Игорь Прилатов, и вы тоже можете задать ему вопрос. Игорь, если вернемся на Астонь под Сметановембра, поворот на Вассерницу, демонтированные трамвайные пути, ну, там такой как бы диагональный перескок, я бы назвал вот эту горку. Там что-то планируется, ну, привести в нормальное состояние?
3: Да, конечно. Данные работы, они были направлены только сейчас на демонтаж плит и рельс со шпалами. Это сейчас выполнена работа, засыпан щебень заподлицо, чтобы обеспечить качественную трамбовку во время переезда. Когда уже будет подготавливаться основание на данном перекрестке, конечно, будет еще сфрезеровываться часть асфальта в одну и в другую сторону для создания более плавного переезда и для создания замка сцепки между нижним и верхним слоем асфальта. Поэтому все это будет сделано, и я надеюсь, что коммунальное управление проследит за данным перекрестком, чтобы он был более плавным и не создавал дискомфорт при пересечении.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Пожалуйста. Это мой голос? Да, это ваш голос. Пожалуйста, задавайте вопрос.
6: Скажите, пожалуйста, для какой цели меняют скамейки на остановках с деревянных на пластиковые? Они очень неудобные, узкие. Деревянные были хорошие, здоровые скамейки. Лучше бы поставили боковые стеклянные стены там, где нет.
3: Это на новых самых павильонах, либо на существующих? Могли бы конкретный адрес назвать?
6: Павильоны, хорошие деревянные скамейки поснимали, оставят какие-то пластиковые, узкие, неудобные.
2: Назовите, какая остановка? Вот где самая неудобная остановка?
6: На всех остановках города. Ну что, не знаете, что ли? На всех остановках. Где, на каждой остановке почти меняют.
2: Где установлены новые павильоны?
6: Вот, например, на рынке.
3: Спасибо за вопрос. Попрошу коммунальное управление специалистов проверить качество и удобство новых настилов на остановках, чтобы они были удобны, и проверить, не создают ли они дискомфорт для пассажиров.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Давайте останемся на новом Брейсе. И там умные светофоры заработали совсем недавно, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения. Как это на практике работает?
3: Предыстория. Порядка больше года проработал в тестовом режиме комплект камер на перекрестке улица Варшава с 18 ноября, а также на 18 ноября и улица Валкас. Из статистики сухой можем констатировать, что порядка 8-9 нарушений в сутки было на данных перекрестках. И рекордсменом по нарушениям был перекресток 18 ноября и Варшава. Там в один месяц было более 800 нарушений. Поэтому, дорогие автолюбители, гости нашего города, просьба соблюдать правила дорожного движения при пересечении всех перекрестков, регулируемых перекрестков со светофором. Сейчас эти объекты уже работают не в тестовом режиме, поэтому если вы будете нарушать на перекрестках 18 ноября и Варшава с 18 ноября и Валкас, вам будут приходить письма в кавычках счастья. Поэтому следите, пожалуйста, за пересечением данных перекрестков.
2: Еще вопрос из эфира. Добрый день, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
2: Добрый.
7: Здравствуйте. А кто это?
2: Вы дозвонились на радио в прямой эфир. У вас есть вопрос к вице-мэру?
7: Спасибо. Понял вас, это радио. Да. Спасибо вам.
3: Сергей, я думаю, мы можем продолжить передачу. Ваш эфир очень дорогой для нас.
7: Проще эфир.
2: Сформулируйте, пожалуйста, вопрос и перенаберите. Или после программы давайте созвонимся и, правда, уточним. 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Следующий вопрос. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Добрый день.
8: Я по поводу дорог вот звоню.
3: Да.
8: Проживаю на Гриве по улице Некрасова. И из года в год нам постоянно высыпают по одну машину, две самосвала. И, соответственно, с каждым годом этот уровень дороги повышается. И при дождях, это, соответственно, песок идет у нас, дома находится, ну, по отношению к дороге ниже, все это текет во двор, и, соответственно, при засухе эта пыль, все поднимается, и как это вот...
3: Назовите, каждый, пожалуйста, год, номер дома.
8: Выше и выше. Некрасова, 21.
3: Спасибо большое. Надеюсь, специалисты коммунального управления слышат и проверят улицу Некрасова, 21, на высоту дороги, если необходимо, тогда перепрофилируйте дорогу, либо тогда сделайте выборку и заново засыпьте улицу, чтобы она не была выше существующих, прилегающих территорий частных домов. Пожалуйста.
2: Это уже как распоряжение, да?
3: Это просьба.
2: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Игорь, улицу Вестура незначительно, но расширяют. Есть какой-то план?
3: Если мы говорим про улицу Вестура, то там мы убираем зубья, которые исторически были сформированы от деревьев и от тротуара. Поэтому там будет ровная бортовая линия с левой стороны. С правой стороны ликвидируем пустоты, где раньше росли деревья. Да, сейчас жители будут говорить, что совсем не осталось деревьев, но нужно понимать, что город — это есть город, есть инженерные коммуникации. Исторически получилось так, что некоторые деревья оказались на коммуникациями. Конечно, город смотрит на тем, чтобы количество спиленных деревьев мы возобновляли посадкой. И если мы говорим про улицу Вестура, то со временем там тоже смогут появиться деревья. Но все это происходит планомерно и в рамках того или иного проекта. Если мы говорим по поводу центра, то в ближайшие годы мы планируем реализовать очень крупный проект по реконструкции центральных улиц. Это мультимодальный проект, который направлен на улучшение связи и организации движения между железнодорожной станцией и автобусными станциями. В рамках данного проекта будет полностью перестроены все улицы, инженерные коммуникации, построены велодорожка, новое освещение, расширены карманы для автостоянки и построены новые автостоянки. Совсем недавно прошла закупочная процедура на проектирование. Планируется, что в следующем году проект будет готов. У нас уже есть резервация средств и подтвержденное финансирование в рамках 5 миллионов евро. И в рамках данного проекта будет перестроена улица Стациас, улица Саулас, Лачплеша до улиц Вестура, улица Алеас, Красловас. И все улицы приобретут уже другой вид, улучшится организация движения. Мы планируем, что планомерно в этих улицах мы будем и сажать новые деревья, пересаживать старые и улучшать среду передвижения и инфраструктуру, которая будет направлена только на удобство и на комфортное передвижение и проживание в нашем городе.
2: Дожить бы до этого?
3: Питайтесь правильно, Сергей.
2: 654-25-30, номер телефона в студии. Добрый день, здравствуйте. Алло, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, да.
9: У меня не вопрос. У меня, я живу по ТЭС 32. У нас с одной стороны забор поставленный, закрытый, со второй стороны. Чтобы выйти на дорогу, нам нужно смотреть. Я попросила бы хотя бы поставить зеркала.
3: Спасибо за вопрос. Просьба коммунальному управлению обследовать данный участок дороги на улице ЦЕСУ, адрес ЦЕСУ 32, и при необходимости тогда принять меры, либо обратиться уже тогда с заявлением в транспортную комиссию для обеспечения более лучшей безопасности на данном участке улицы.
2: 654-25-30, номер телефона прямого эфира, в WhatsApp вот сообщение, Игорь, не знаю, к вам, не к вам, добрый день, не могли бы вы прокомментировать проведение музыкального фестиваля в эту субботу на стадионе «Локомотив» в черте города до 3 утра? Почему подобные фестивали нельзя проводить, к примеру, в Стропах? Спасибо.
3: Спасибо за вопрос. Да, здесь есть свои плюсы и минусы организации данного фестиваля, но это один раз в году. И самоуправление рассматривает другие варианты в дальнейшем, где могли бы организовать подобного рода мероприятия. Но жители должны понимать, что для того, чтобы обеспечить подобного рода фестиваль, необходимо обеспечить безопасность, коммуникации, ограничения, локация и так далее. К сожалению, у самоуправления нет таких сейчас доступных мест, где можно было бы провести фестиваль с этими требованиями, потому что, допустим, если мы говорим Стропы, то там необходимо большие капиталовложения для того, чтобы организовать это мероприятие, организовать безопасность, и организация всего этого фестиваля будет просить не только денег на установку сцены и звезд, но и на организацию безопасности, коммуникации, контроля, доставки и так далее. И я надеюсь, что этот фестиваль будет нам уроком, примером, и в дальнейшем мы постараемся, конечно, перенести его в другую местность. Если вы слышали, Сергей, то недавно мы с комиссией обследовали территорию Гривской тюрьмы, которую самоуправление нам предлагает перенять. И это, наверное, место было бы замечательным местом для проведения фестиваля, поскольку оно тоже имеет заграждение, большую территорию.
2: По безопасности там все в порядке.
3: Да, по безопасности там все в порядке. Ну и сам комплекс находится уже возле черты города, где нету жилого массива. Поэтому, ну, это будет временное неудобство, тем более сейчас хорошая погода, можно время провести на природе, на даче или самому прийти на фестиваль.
2: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
3: Добрый день.
10: Игорь Александрович.
3: Здравствуйте.
10: Это самое. А вы можете объяснить, как безопасно пройти в Ругине?
3: На каком участке?
10: На любом.
2: Вы имеете в виду пешком от Астони по Цметановым в сторону Ругелей, да?
10: Не-не-не, да-да-да, ну вот с дубом Ругелей придите, вот, возьми Андрея с собой. Но...
3: Спасибо за вопрос. Ну, насколько мне известно, на участке, если смотреть по улице Елгова с Иномитню, отсутствует тротуар только на участке коротком от улицы Рупнецибас до улицы Гайсмас. На остальных всех участках присутствует тротуар. Но согласно правилам дорожного движения, на тех участках, где отсутствует тротуар, можно передвигаться по обочине. Обочина на улице Номитню-Елговс также присутствует. Но если мы говорим уже за новый участок от улицы...
2: Не, ну там с двух сторон тротуар.
3: Да, но там временами там отсутствует тротуар, но есть обочина. И в правилах дорожного движения сказано, что можно при отсутствии тротуара передвигаться по обочине.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей еще несколько минут звонить в студию и задавать вопросы нашему гостю. Здравствуйте.
11: Добрый день.
2: Добрый.
11: Вам звонит старшая дома Бауска 103, Комарова. Да. У меня такой вопрос больше даже, может, господину Прилатову. Как-то в начале лета вы приезжали и поздравляли, у меня в доме живет бабушка, которой было 100 лет.
3: Да,
11: она,
3: помню.
11: Она узница и инвалид, и дочка у нее тоже инвалид, 70 лет. Вот у них нету около подъезда скамейки. Когда-то была бабушка, 50 лет там живет, но снесли. Бомжи приходили, пили, и все это
3: вкусно,
11: первый этаж.
3: В чем вопрос?
11: Теперь они захотели скамейку восстановить. Собрали подписи в подъезде сами, как я порекомендовала. Даже напечатали с фамилиями, с квартирами. Я 7 июля отнесла в информацию с КЛЖХ. Список, заявку записала на латышском, как положено. Ну, девушка сказала, что это все неправильно, и я у вас заявку не приму. Надо расшифровку подписи. Я предложила расшифровать. Помню жильцов, 12 лет работаю.
3: Ну, спасибо, она не... вопрос понят. Обратимся в ПЖКХ. Я надеюсь, домоуправление или ПЖКХ-специалисты сейчас слушают эфир. Пожалуйста, не занимайтесь бюрократией. Если есть возможность напрямую помочь и решить проблему, изготовьте и установите скамейку возле подъезда. Большая просьба.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Игорь, а если просто помечтать, вот правда, ситуация со скамейкой, да?
3: Мы уже не в том возрасте, Сергей, чтобы мечтать.
2: Нет, а помечтать о том, что в нашем городе что-то можно решить, ну, не через вот сбор огромного количества подписей, соблюдение всех бюрократических норм. Правда, ну, есть типовая скамейка, она есть либо в Лабе Картошине, проект, либо в ПЖКХ. И этот вопрос должен решаться как-то проще, не звонком к вице-мэру через радио.
3: Я с вами согласен. Ну, это все зависит от людей, которые принимают те или иные решения, пресловутый человеческий фактор, отношение к работе, либо, ну, у каждого есть свой взгляд на ту или иную проблему и на ее решение. можно найти один вариант, чтобы решить проблему, а можно создать 10 вариантов создания проблем, чтобы не решить эту проблему. Поэтому я надеюсь, что большинство чиновников и сотрудников, которые работают в нашем самоуправлении и муниципальных предприятиях, они помогают людям в каждодневной работе. Может, здесь произошло какое-то недопонимание, но в целом я надеюсь, что проблема будет вскоре решена и будет установлена скамейка. Я с уважением отношусь всегда как к нашим жителям, это само собой, но и всегда с уважением отношусь к специалистам, к нашим сотрудникам, которые работают каждый день, встречаются с проблемами, решают их. Поверьте мне, иногда бывает такое давление со всех сторон, и составление бюджета, и жалобы, и изменение законодательства, и большое количество наплыв заявок и так далее, что ну, специалист бывает просто не справляется, а бывает так, что на одном специалисте завязано очень много работы. Поэтому давайте ценить друг друга, уважать друг друга, ценить труд и помогать друг другу. Пожалуйста.
2: Мы уже выходим за наше отведенное эфирное пространство, но, Игорь, такое количество звонков, и вот один за одним, да? Давайте еще.
3: Давайте.
2: Пожалуйста, здравствуйте. Алло.
12: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
12: По такому вопросу, вот или оговорился он, или что ваш, что по поводу, это, ну, третий или четвертый вопрос, что это район такой, что я не знаю.
2: Про что речь? В чем суть вопроса вашего?
12: А, не знаю. Вот я слушаю приемник, и вот был третий или четвертый
3: девушка
12: вопрос.
3: Девушка звонила по поводу здания на улице Валкас или на Коржике, там, где мы не смогли идентифицировать, Коржево, что строят, да, на Коржево. Это был первый вопрос. Может быть, это вопрос? Ну, мне так кажется.
2: Ну, уже, к сожалению, отключился слушатель. 654-2500, номер телефона прямого эфира. Если у вас есть конкретный вопрос к вице-мэру, милости прошу. Здравствуйте.
13: Да. Здравствуйте.
2: Ваш вопрос, пожалуйста.
13: Я звонил с стадиона 6А, да, Гупилсе.
3: Да, центр города, Жилдор.
13: Нет, тут все собирали подписи, что будет ремонтироваться наш двор возле детского садика «Спорта-2», стадиона,
3: да,
13: 6А.
3: Да, все это будет.
13: Дальше. И вот хотелось бы, собрали, вроде все проголосовали за, и что будет это делаться, когда?
3: Это будет работы производиться уже всего порядка 10 адресов, основные детские дошкольные учреждения, которые находятся в центре города. Закупочная процедура проведена, договор заключен, и просто компаний у нас в городе столько, сколько есть, объектов сейчас много, и мы в начале передачи упоминали, сколько их сейчас происходит. Кроме этого, у нас происходят работы по благоустройству прилегающих территорий внутри дворовых территорий, поэтому всему свое время, но до конца года все работы должны будут быть выполнены.
2: Угу. Еще вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
14: Добрый день.
2: Добрый. Здравствуйте.
14: Я хочу сказать большое спасибо господину Прилатову. Я звоню, живу по улице Лачкина, сейчас 44, где вот дом, Дон Жуан, вот этот двор, где я говорила, что половина у нас газона внутри двора скашивается нашим уборщиком просто безукоризненно. А вот частная часть, это было что-то. Или услышал владелец этого участка, или господин Прилатов знает, чей это участок. Но все сейчас налажено. Я хочу поблагодарить и сказать большое спасибо.
3: Спасибо большое.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Ну, давайте еще 5 минут возьмем, и потом сможем вице-мэра отпустить. Добрый день, здравствуйте.
15: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Перекресток возле дома Става 22. Был равнозначный перекресток. Поставили на выезде с Форштадта на одну дорогу знак «Уступи дорогу». То есть сейчас понять приоритет дороги, то есть...
3: Там, где если... идет смена покрытия с гравийного на асфальтовое?
15: Да, да, да.
3: Но
15: да.
3: Это логично. Просто там было заявление от жителей, что не все понимают, что меняется покрытие с гравийного на асфальтовое, поэтому там и был установлен знак «Уступи дорогу» 206.
15: Понятно, но, допустим, я еду и стоит машина. То есть, если нет знаков, главная дорога поворачивает или изменяет направление, то, значит, я еду по главной. Если у меня с правой стороны стоит знак «Уступи дорогу», с левой стороны я его не вижу, допустим, но стоит машина, кусты там, что. Я еду прямо, и в меня врезается машина, у меня получается помеха справа, и я виноват.
3: Это...
15: Тогда... Поставить знак приоритета, что тогда все три дороги равнозначны. Все три дороги.
3: Сергей,
15: главные,
3: запишите, пожалуйста, номер. Спасибо большое за вопрос. Я попрошу специалистов коммунального управления после передачи связаться с вами, чтобы более конструктивно разрешить этот вопрос. Спасибо.
2: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Пару минут в нашем с вами распоряжении остается, уважаемые радиослушатели. И есть такая возможность задать вопрос вице-мэру. В центре города планируется реализовать проект мультимобильности. Мы уже частично коснулись. Это вообще что это такое планируется?
3: Реконструкция полностью всех улиц для создания это более вот благоприятного. Да, да, да, потому что у нас интересная географическая.
2: Потому что слова необычные, да?
3: Согласен.
2: Что подразумевает? Вот
3: согласен, что немного режет слух, но в целом это просто направлено на то, чтобы передвижение туристов и гостей в нашем городе, которые используют общественный транспорт, железнодорожный вокзал или автобусную станцию, были более комфортным, понятным и предназначенным для веломаршрутов.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
3: Добрый день.
16: Вот, скажите, пожалуйста, как разобраться? Мы купили квартиру на 29, Фебруару 29, квартира 4. Там нужно парковочные места выбирать. Мы бегаем за этим в старший дома, и обращалась до ЖКУ, и никак не можем получить. Один наш отбалтывает другой. Давайте документы на квартиру. А я бабушка. Купили внучки. Да. Ей 18 лет. Никак стыковаться не можем. Она телефон не берет, сбрасывает.
3: Спасибо большое. Пожалуйста, первое домоуправление по данному адресу выдайте заявителю разрешение.
2: 654-25-30. Номер телефона для последнего, пожалуй, сегодня телефонного звонка. Игорь, я хочу уточнить, на какой стадии сейчас находится проект по реновации Дома Единства?
3: Порядка 18% выполнения в рамках данного проекта. Планируется ремонт внутренних помещений, зала, установка лифта для доступности среды, а также ремонт подвальных помещений для создания блэкбокса. В рамках данного проекта будет осуществлена также частичная реконструкция и реставрация, но вслед за этим проектом идет большой проект по капитальному ремонту крыши, утеплению Дома Единства, а также установке чиллеров и установке систем кондиционирования.
2: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. И вот, пожалуй, наверное, последний телефонный звонок примем. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
17: Я хочу поблагодарить Думу, а также Игоря Александровича за такую хорошую работу, что сделали нам улицу Смилгу.
3: Спасибо большое.
17: Игорь Александрович, хочу поблагодарить, что все желания, которые я вам звонила на Алису Плюс, когда вы были, все желания вы исполнили. Большое вам спасибо и благодарность вам.
3: Спасибо большое.
2: Так, ну, хотелось бы, чтобы все звонки, Игорь, были такие, каким был заключительный. Если можно, в завершении стропы ждет большие перемены. Что там планирует самоуправление?
3: Мы планируем реализовать сейчас за последний год, который будет, три больших проекта. Один проект, разделенный на две части, это создание зоны рекреации, укрепление берегов, обеспечение водоотвода, благоустройство пляжей и подъездных путей. Работы уже фактически начаты. Первый участок это от трассы Тарзан до кооператива дачного. Там работы уже ведутся. И я буквально до передачи ездил в район Строп. Это со стороны улиц 18 номера, где заправочная станция Авиада. Там тоже уже ведутся активно земляные работы. Это от больницы до границы города. И большой третий проект — это создание вейк-парка и зоны отдыха. Там тоже заключен договор, и планируется, что данный проект будет реализован уже в следующем году. Наверное, по стропам это уже финальные аккорды, проекты большие, которые будут завершены, и впредь мы уже будем сосредотачиваться на других водоемах нашего города. Это Ругели и озеро Шуню.
2: То есть вокруг строп можно будет пройти комфортно, проехать?
3: То, что касается Долгопилской административной территории, то да, потому что часть озера уже находится за пределами и принадлежит уже краю.
2: Ну все, на этом все, вопросов больше нет. Есть звонки еще телефонные, но, к сожалению, мы уже не можем продолжать. Игорь Прилатов, вице-мэр Даугавпилса, был сегодня гостем программы «Диалог с городом». Ее провел я, Сергей Каратеев. Спасибо, услышимся.
3: Спасибо большое, хорошего дня.
1: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
18: Длительная реклама.

0: поздравлений.
1: Хотелось начать эфир со слов «Готовы ли вы провести со мной 3 часа?» Потом думаю, зачем задавать, когда я знаю на него ответ? Конечно же, готовы, особенно те, у кого сегодня есть поводы, хотя зачем какие-то специальные поводы, когда на календаре наконец-то, ура, пятница. Пятница и последний день июля, но мы не будем по этому поводу грустить. У нас целый летний месяц еще в запасе и целых 3 часа эфира впереди. Доброго дня всем слушателям радио «Алиса Плюс». Доброй пятницы, отличного летнего настроения. Сегодня в Даугавпилсе более чем по-летнему жарко. Присоединяйтесь к эфиру 654-2530. Поводы обязательно найдутся. Присылайте сообщение на номер 2020-1016. Мы начинаем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе у меня предусмотрены информационные паузы. К нам уже присоединилась клиника Балта, Рижская клиника. Расскажу всю конкретную информацию о том, что на сегодняшний день предлагает клиника и услуги каких специалистов.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и, конечно же, первое поздравление у меня тоже уже выбрано. Первый музыкальный подарок сейчас начнет звучать. Дорогую, любимую Леночку. Три восклицательных знака здесь. Семья Николаевых и семья Шевяковых. Леночка поздравляет вас с днем рождения. Желают в день такой прекрасный, пускай исполняются мечты, чтоб жизнь была разнообразной, полна любви и доброты. Тебе желаем в жизни счастья, успехов, мира, красоты, чтобы невзгоды и ненастья не знала в этой жизни ты. Удачи, радости, везения во всем, всегда, во всех делах. Хорошего лишь настроения. Пусть будет блеск всегда в твоих глазах. И добавляют уже в прозе. Крепко целуем и обнимаем.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulatorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: Кто чем занимается на фоне программы поздравлений? Впрочем, это логично, да? Кто-то на работе сегодня, обычный рабочий день, пятница. Кто-то в отпуске, тому повезло, наверное, где-то около водоема какого-то. Может быть, кто-то и у моря, кто-то у озера, но главное, не в черте города. Кто-то, возможно, за рулем сейчас слушает радио «Алиса Плюс». А вот наша слушательница Катерина, собирая урожай, нас слушает. «Добрый день», пишет, «собираю урожай помидор». Слушаю вашу программу. Можно ли послушать песню? Песня «Поживи в моей шкуре» Алла Пугачева уже в эфире для вас, Катя.
6: «Поживи

0: живі в моїй шкурі, то сухої, то блістящий, проживі мої бурі, а тиши моє щастя.
1: В ефірі програма «Поздравлені».
2: А делаю паузу, напоминаю, что в этом части с нами клиника Балта. Если беспокоят кого-то из вас суставы, мышцы, сосуды, внутренние органы, не откладывайте обследование. В клинике Балта в центре Риги доступны современные ультразвуковые исследования, УЗИ внутренних органов, сосудов, а также мышц, связок, суставов. Прием ведут семейный врач, терапевт, ревматолог, дерматолог, подолога. Услуги доступны. В клинике также проводится склеротерапия, современный малоинвазивный метод лечения сосудистых звездочек и небольших варикозных вен. Записаться на прием можно по телефону 28 770 660. Клиника Балта находится в Риге, напомню, рядышком с железнодорожным и автовокзалом. Если вдруг воспользуетесь общественным транспортом, улица Эрнеста Берзняка Упиша, 10-1. Клиника Балта, Рига.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
0: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
3: В этот день солнечный, июльский, жаркий, принимает поздравления с днем рождения Юлиана Артеменко. Диана, Юлиана поздравляет вас. В пожеланиях день рождения – это отличный повод еще раз ощутить, как чудесна и неповторима жизнь. Пусть каждый новый день будет приятным сюрпризом, и пусть сбываются все твои мечты.
4: Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: поздравлений.
1: Еще одна пауза, еще одна информационная остановка у меня по плану и по расписанию. Я напоминаю, что клиника Балта в этом часе с нами. Если вы ощущаете боль в суставах, ну, логично, что, наверное, надо к ревматологу. Если беспокоит кожа или, к примеру, ногти, ну, тогда дерматолог или подолог. Если нужно обследование, мы записываемся на ультразвуковое обследование. А если вы не знаете, с чего начать, ну, наверное, лучше всего к семейному врачу или интернисту. Клиника Балта. Есть услуги всех этих специалистов. То есть все услуги в одном месте, в одной клинике. Здесь выполняются ультразвуковые исследования внутренних органов, сосудов, опорно-двигательного аппарата. Проводится склеротерапия. Клиника Балта находится в Риге, в центре Риги, на улице Бирзника Упиша, 10-1, недалеко от железнодорожного и, соответственно, автовокзала Центрального. Запись по телефону 28-770-660. Клиника Балта, Рига.
0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: День праздничный сегодня и у Валентины Кругловой. Валентина встречает свой юбилейный год. Валентина, невестка Жанна, поздравляет вас с замечательной датой. 75 – это время собирать плоды того, что было посеяно. Любовь семьи, уважение близких, тепло настоящей дружбы. Крепкого здоровья желаю. Это самое главное богатство. Пусть будет легко на сердце и спокойно на душе. Радоваться простым вещам, находить удовольствие в каждом новом дне и чувствовать себя счастливой. Песня в исполнении Игоря Николаева «Мельница» начинает звучать. Для вас, Валентина, подарком –

0: В эфире программа поздравлений.
1: Я делаю еще одну паузу информационную и напоминаю, что клиника Балта в этом часе с нами. Клиника Балта в Риге. Есть возможность попасть к ревматологу. Предлагает клиника услуги дерматолога, семейного врача, подолога. В клинике выполняют ультразвуковые исследования внутренних органов, сосудов, мышц, суставов на оборудовании экспертного класса. Также проводится склеротерапия для лечения сосудистых звездочек и расширенных поверхностей вен. Находится клиника в центре Риги, в центре столицы, на улице Бирзника-Упиша, 10-1. Это совсем рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Для записи к специалистам воспользуйтесь номером телефона 28 770 660. Клиника Балта, Рига.
0: В эфире программа.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Бувай.
1: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete godu 500 ml, 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
9: Программа поздравлений.
10: И для Оксаны Петровой будет звучать следующая песня подарком. Оксаночка, с днем рождения поздравляет мама, и все родные присоединяются. Что пожелать тебе, Оксана? Бескрайних счастья океанов, купаться в водах вдохновения, поймать за хвостик настроение, не отпускать свою волну, осуществить свою мечту, быть самой лучшей и счастливой, такой же, как рассвет.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Любимую внученьку Маргариту Дубину. Маргарита, бабушка Рая поздравляет с днем рождения. От всей души счастья желает. Исполнение всех мечтаний и желаний. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из самых светлых красок радости, незабываемых событий. А каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Я делаю еще одну паузу информационную и напоминаю, клиника Балта в этом часе с нами. Здоровье редко спрашивает, есть ли у нас время. Поэтому, если что-то беспокоит, суставы, сосуды, кожа или просто хочется разобраться в причине недомогания, начните с консультации специалиста. В клинике Балта в центре Риги принимают семейный врач, ревматолог, дерматолог, подолог. Здесь можно пройти ультразвуковую диагностику внутренних органов, сосудов, мышц, суставов, цифровую диагностику кожи. Все в одном месте. И не нужно ездить, ходить по разным адресам и без лишних направлений воспользоваться услугами специалиста. Клиника Балта, Рига, улица Бирзника-Упиша, 10-1. Это буквально рядом с железнодорожным вокзалом и с центральным автовокзалом. Запись по телефону 28 770 660.
0: Программа поздравлений.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Всем еще раз доброго дня в начале нового часа. Если вы слышите мой голос, значит, мы настроены с вами на одну волну, на волну 101.6 FM. И на этой волне прямо сейчас происходит прямой эфир, в рамках которого можно не только поздравить, но и просто что-то послушать без повода. И без повода отправить солнечный привет, но его мы обязательно музыкально украсим. Звоните 654-25-300 или сообщением присоединяйтесь. Пишите письма на номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Одна из композиций Стаса Михайлова продолжит эфир. Музыкальным подарком станет сегодня для Янины Шакела. Янчика от внучек Адели и Вероники, от детей, от невестки и зятя. Поздравления с днем рождения. Самой любимой, самой красивой, доброй бабушки на свете, самые теплые пожелания в день рождения. Море любви, океан здоровья и много-много радости желаем. Мы очень тебя любим.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Акционерное общество Латвия с кредитнемой полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Есть одна просьба, которую я в силах исполнить легко. Песню послушать просят. «Лето звездное, будь со мной». Я так хочу, чтобы лето не кончалось. У нас эта песня в исполнении Татьяны Овсиенко есть. Уже в эфире звучит для вас.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Будучи в отпуске, счастливицы, Алена и Вика передают привет своим коллегам. Не с сарказмом, а отнюдь с сочувствием. Своим коллегам передают привет и пишут: держитесь, уже почти вечер пятницы, скоро выходные. И мы послушаем дискотеку «Авария» вместе с Николаем Басковым. Фантазер, девчонки, ваш выбор поддерживаю, песня в эфире.

0: поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Валентины Кругловой. Вижу Вальчика с юбилеем. Вас поздравляет ваша сестричка, сестра Нина. И Сергей присоединяется. Поздравляем с прекрасным юбилеем. Пусть эта большая дата принесет спокойствие твоей душе, ясные мысли, уверенность в завтрашнем дне, крепкого здоровья, родная, бодрости, хорошего сна. Пусть жизнь дарит больше простых радостей, которые делают каждый день светлее, а сердце мягче. Выбрали сами для вас родные особенный музыкальный подарок в этот особенный для вас день. Валентина.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Стал холодным наш с тобою дом, позабыл он старое тепло. Мы с тобой молились не о том, оттого все лучшее прошло. Я прошу, ты дни не торопи, не старайся прошлое вернуть. Лишь прости и просто отпусти, все сожги в душе и все забудь.

0: Отпусти. Я прошу тебя, ради Бога, за ошибку мою прости. Отпусти меня. Отпусти.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Aktīvi sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Ангелину Утане сегодня поздравляют с днем имени от Едвиги, от Айвара, от Валдеса и от Кристины, дорогая наша девочка. Здоровья, счастья, удачи, друзей верных. Мы тебя очень любим, добавляют.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Дорогих детей Дину и Арвиса с годовщиной свадьбы. Сегодня поздравляют мамы и папы. Родители, одним словом, оставайтесь прекрасной парой в пожеланиях. Понимайте друг друга во всем. В жизни самый чудесный подарок – разделить свое счастье вдвоем. Пусть судьба ваша будет красивой, а любовь бесконечно большой. Замечательные будьте, счастливой, самой лучшей на свете семьей. На радость родителям, конечно же, и на радость вам самим. Берегите то чувство, которое вас соединило.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну вот мы и на финишной прямой. Третий час программы поздравлений. Дневной, во всяком случае, ее части начался. Я прозрачно намекаю на то, что сегодня пятница. А в пятницу у нас случаются, всегда они случаются, и вечерние пятничные особенные эфиры, потому что вечер пятницы, он всегда остается каким-то особенным, даже особеннее, нежели вечер субботы. Хорошего дня всем еще раз, присоединяйтесь к эфиру. Сегодня последний день июля, завтра уже начнется август, последний летний месяц.

0: Программа поздравлений.
1: И следующая песня, это будет Михаил Шуфутинский с шарфиком из креп Жоржетта. Звучать еще одним подарком музыкальным для Валентины Кругловой, а в данном случае Валюши. Валюшу Круглову хотим поздравить с днем рождения. Поздравляют подруги София и Елена. Вальчика, милая, мы тебя очень любим. В этом прекрасном твоем возрасте желаем тебе самое главное – крепкого здоровья. Я постаралась передать всю ту интонацию, наверное, которую вложили в эти слова, Вальчика, ваши подруги от всей души. Еще раз и мы поздравляем, конечно.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orkestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
5: Если нет поводов, придумывать нет сил, можно списать на жару. Жара утомляет иногда, и холод нам не нравится. Жара нас утомляет, нам же всегда не угодить. Так вот, я к поводам возвращаюсь. Можно открыть календарь. В календаре разных поводов найдется на любой вкус и характер. И еще в календаре всегда есть имена, а это уже весомый повод. Это такой особенный уже повод, ведь для каждого он найдется в календаре, для каждого имени хватит места. Сегодня, заглядывая в календарь, я в нем вижу имя Рута, Ангелика и Сигита. Четыре прекрасных женских имени. Не забудьте поздравить, если в вашем окружении есть те, кто носит эти красивые имена.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сразу две музыкальные просьбы у меня от разных, конечно же, людей. И одну и вторую просьбу я могу исполнить. Этот факт меня радует, так же, как и наших слушателей, конечно же, которые просят о каких-либо песнях. Фристайл и Нина Кирса «Капелька» в эфире. И «Императрица», песня «Императрица», такой, какой ее увидела Люся Чеботина сразу после

0: эфире программа поздравлений.
1: Коллективное поздравление сегодня в коллективе благодаря Светлане Гришкевич. Праздник, день рождения отмечает Светлана. Празднику всего коллектива. Светлана, от коллег пожелания. Музыкальный подарок выбрали. Букет цветов, душистый, ароматный подарок, неожиданный, чудесный и комплимент. Изысканный, приятный и разговор душевный, интересный. Улыбки, звуки музыки красивые, волнующие яркие мгновения. И все, что может сделать жизнь счастливей, пускай подарит этот день рождения.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Смотрю за окошко, в окошко точнее, смотрю в окошко за моей спиной, а там солнечно, и даже я чувствую при закрытом окне, как же там жарко-то. У меня в студии достаточно комфортно, у нас в студии радио Алиса Плюс. При включенном, аккуратно включенном кондиционере достаточно комфортно по температуре. Вижу еще одну просьбу, я музыкальную привыкла уже, что третий час очень часто состоит из ваших музыкальных просьб. А мне нравится вместе с вами составлять плейлист этого часа третьего. Ничего не говори. Конечно же, это «Рок-острова» уже в эфире.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: С поздравлением, которое я сейчас озвучу, все было понятно. Есть замечательный человек, есть повод его поздравить, а вот музыкальный подарок выбирали мы долго. Сейчас вместе с Инной и Зоей было 3 предложенных композиции, но мы, конечно же, сошлись во мнении, что выберем одну и самую лучшую из 3. Будет звучать она сейчас для Фаины Дементьевны, соседки любимой Фаины Дементьевны. С юбилеем, Фаина Дементьевна, вас поздравляют ваши соседки, как я уже сказала, Инна и Зоя. Есть и пожелание к музыкальному подарку. От всего сердца поздравляем с юбилеем. Вы для всех нас пример того, как можно оставаться светлым, добрым, жизнерадостным человеком в любом возрасте. Желаем вам крепчайшего здоровья. Пусть жизнь продолжает удивлять только приятным. Исполняет ваши заветные желания, дарит новые впечатления. Будьте счастливы по-своему каждый день. Песня в исполнении Филиппа Киркорова «Летите, летите, белые птицы». Фаина Дементьевна для вас звучит. С праздником, с юбилеем.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А все это продолжится и в двойном объеме, даже могу смело вас заверить, в вечернем эфире. Буквально через 2 часа. И эти 2 часа промежуточных между дневным и вечерним будут тоже доверху наполнены музыкой. Хорошего продолжения дня, замечательного пятничного вечера, отличных летних солнечных выходных от души. И до встречи в эфире. Пока!

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В Латвии продолжается грибной сезон, и многие уже возвращаются из леса с полными корзинами лисичек. Часть грибов сразу отправляется на сковороду, а часть – в морозильную камеру. Но чтобы зимой лисички не горчили, их важно правильно подготовить. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных поваров. И они советуют, что перед заморозкой необходимо тщательно очистить грибы от лесного мусора и при необходимости быстро их промыть. Затем, выпарив жидкость, слегка обжарить лисички на смеси растительного и сливочного масла, добавив совсем немного соли. После этого нужно полностью остудить грибы и только затем разложить по контейнерам или пакетам для заморозки. Замораживать лучше небольшими порциями, чтобы использовать ровно столько, сколько понадобится для приготовления блюда. Именно такая подготовка помогает сохранить вкус грибов и избежать появления горечи после размораживания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Всем полных корзин и вкусных заготовок.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно солнечно и достаточно жарко. Воздух максимально прогреется до плюс 29 градусов. Ближе к позднему вечеру температура начнет немного понижаться, но даже в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 22. Направление ветра южное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Я быть хочу не посторонним в том мире, где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим.

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Akcionierное общество «Латвия с кредитной полизией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

несколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Алиса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно солнечно и достаточно жарко. Воздух максимально прогреется до плюс 29 градусов. Ближе к позднему вечеру температура начнет немного понижаться, но даже в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 22. Направление ветра южное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупара-Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Ярко звезды светили.

0: Она со мной.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekam Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: Доброго пятничного, дорогие друзья, радио Алиса Плюс. 17 часов и 6 минут. 31 июля. Дата этого дня говорит сама за себя. Последний день второго летнего месяца. И сказать, что быстро пролетел он, это, мне кажется, ничего не сказать. Зато какая сегодня погодка. Если хочется где-то время провести, то явно в прохладном месте или где-нибудь у воды. Ну а пока на радио Алиса Плюс снова начинается время для хороших ваших слов, для любимых песен, для приветов и поздравлений. Иногда лучший подарок – это не что-то большое, не что-то дорогое, а просто услышать знакомое имя в эфире, получить привет от дорогого человека или ту самую песню, которая сразу меняет настроение. Так что присоединяйтесь, как всегда. Звонки в прямой эфир, номер студии стабильно, он тот же, не изменился, 654-25-00. Набирайте или пишите нам 2020-10-16, смс, ватсап, вайбер. Еще один вариант, оставляйте поздравления на нашем сайте alisaplus.lv, я заранее их уже вижу. У микрофона я, Юлия Сергачева, конечно же, и сегодня мой лучший друг кондиционер. Все-таки повезло, так повезло. Ну а впереди 4 часа в лучшей вашей компании, на которую я рассчитываю сегодня. Присоединяйтесь. Ну а главный повод для радости – это то, что впереди выходные, с чем я всех поздравляю.
2: Народ, мои чувства любовью горят, горит закат, и в лучах твой нет.

0: эфире программа поздравлений.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника
4: КС-15.
5: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2 eiro 29 centi. Ietaupījums 1 eiro. Maxima.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
9: А в этом часе, уважаемые слушатели, я кому-то из вас напомню, а кто-то, быть может, услышит впервые и возьмет на заметку эту информацию и направление для путешествия в красивейшее место, поместье Ильзенберг. В этом часе с нами сегодня, что на границе Литвы и Латвии расположилось и приглашает к себе в гости. На день сегодняшний Ильзенберг – это полностью восстановленная усадьба и признанный объект культурного наследия Литвы. Кругом история, архитектура, красота, природа – все в одном месте. Планов на будущее в Ильзенберге великое множество, но приехав в этом сезоне, вы сможете получить массу приятных впечатлений. Можно неспешно отдыхать у воды, любоваться дворцом эпохи позднего классицизма, гулять по старинному английскому парку, фотографироваться, посещать мероприятия, которые нередко проходят в Ильзенберге, или пройтись по знаменитому мосту любви, к примеру, к собственному острову усадьбы. Также в Ильзенберг большое экскурсионное предложение, чуточку позже буду вводить вас в курс дела. Для групп экскурсии доступны круглый год по предварительной записи, обратите внимание на это, а индивидуальных гостей ждут по выходным и праздникам аж по октябрь месяц. Так что планируйте, приезжайте, Ильзенберг, Литва, район Рокишкиса. А больше информации на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
9: Так, перейдем же к самой приятной части вечерней нашей пятничной встречи. Алиса Плюс, добренького вечера всем, отличного настроения. Мы хотели бы, пишут одноклассники Светланы Мироновой, собственно говоря, поздравить именинницу с юбилеем. Светик, встречай ягодки, гуляй, веселись, жизнь прекрасна. Сегодня юбилей у нашей Светланы. Юбилей 18 лет плюс 27 лет жизненного опыта. В целом, если сложить, Светлана, эти две цифры, получается, что у вас сегодня ягодный юбилей. Причем ягодка вы летняя, судя по всему. Яркости желаем вам, Светлана. Поздравляем вас с днем рождения. Неповторимости во всех сферах этой невероятно удивительной жизни. Всегда черпайте лишь хорошее и вашей душе приятное.
10: 40 мужа нет.
9: Светлана, поздравляем. Сногсшибательного в плане танцев юбилея. Ярких эмоций, как полагается, в праздник.
10: 40 только кошек можно заводить.

0: В эфире программа поздравлений. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: Ну а сейчас мы снова, пусть пока и виртуально, но окунемся в одно из самых атмосферных мест в Литве. Причем недалеко на границе Литвы и Латвии находится оно, то место, где можно отдыхать всей семьей без исключения. И это поместье Ильзенберг. На территории огромный парк-музей под открытым небом. Почти 18 гектаров природы. Проложены 3-километровые дорожки. Оборудованы уютные места для отдыха, а вокруг скульптуры, цветущие аллеи и необычные тематические пространства появились даже со своими названиями. В общем, Ильзенберг – это идеальное место для прогулок, как вы уже все поняли, где своя атмосфера, история, особенно у знаменитого острова любви и романтического такого моста, который ведет через озеро прямиком к острову любви. И, кстати говоря, прогулки по озеру Ильгис на катамаране с аудиогидом также возможны. На территории работают кафе, есть ресторан, парковочные места, все, чтобы провести целый день с удовольствием и со своими родными и друзьями. Приезжайте, Литва, район Рокишкиса. Более подробная информация на сайте ilzenbergas.lt.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: Юльчик, приветик, всем хорошего вечера. Это, как всегда, Геннадий. Геннадий, вы пишете, что сегодня последний июльский, причем такой жаркий выдался этот день. И к месту будет песня, пишет Геннадий. Тополиный пух, жара июль, ночь такие звездные. Бронечка, вам привет и всем слушателям эта песня посвящается сегодня. Геннадий, поскольку у меня дома кондиционера нет, по поводу жаркого дня немножечко, да, расскажу еще. На работе такого рода охлаждающее приспособление имеется. И сегодня на радио я спешила как никогда. Друзья мои, лето и должно таким быть. К тому же остался всего лишь какой-то месяц. Поэтому ловите каждый луч.

эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А как же все-таки мне нравится, когда с нашими слушателями можно вот так вот легко и просто договориться. Володя написал, говорит: Юль, ну я так хочу послушать Свету Лободу песню, как он ее назвал когда-то, «Такси». И говорит: так прям не могу, в душу запало. А я тут сразу с предложением встречным говорю: Володя, давайте-ка что-нибудь новенькое, свежачок от Лободы-то послушаем. А как называется, говорит? Я говорю: о ней. Ну давайте начнем с нее, а в 19:30 послушаем все-таки, как вы, Володя, говорите, «Такси». Будет песня «Не мешай» называется она, это ее официальное название, но продолжим мы обязательно с новинкой. Друзья мои, если вам что-то захочется просто так послушать, просто разгрузив свою голову после всей этой недели рабочей, быть может, она у кого-то продолжается, как у Лены прямо сейчас. Леночка, вам привет, тоже готов, дождитесь. 20-20-10-16, пишите, дайте знать, и песня в эфире появится, если она у нас в базе имеется, или звоните в эфир 654-25-00, если тем более повод поздравить он все-таки есть. Леночка, ловите от Ди. Леди Ди. Наверное, это от Дианы вам привет. Не знаю, кем она приходится. Коллега, быть может, подруга, но всячески просила передать вам привет, чтобы вы не заскучали на работе. Хорошего вам рабочего вечера пожелаем. Лен, не знаю, как долго вам еще там разгребать весь этот рабочий завал, но доля внимания к вашей персоне, она все-таки вызвала улыбку на вашем лице. Ну, хотя бы минимально, правда же? Поэтому пусть в этом вечере ни силы, ни настроения никуда не деваются. Легкости вам и всем нам прохлады. Ну, хотя бы представим, если вдруг у вас нет кондиционера, вот как у меня. Не сыпь, не соль на рану, Юля, правда?

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я напомню, что особенно те, кто присоединяется к нам прямо сейчас, в этом часе я рассказываю о месте, где интересно будет как взрослым, так и детям. Удивительная усадьба Ильзенберг находится в Литве, на границе Литвы и Латвии. На территории находится одна из самых необычных детских площадок Литвы. Большая, интерактивная и познавательная. Это то, о чем я говорила. Детям будет интересно точно. Но не этим, не только лишь площадка Ильзенберг вас возьмет, скажем так. Можно еще и познакомиться с животными. Это вообще моя любимая экскурсия. Там много обитателей, даже краснокнижные есть. Гости могут отправиться на прогулку по парку, помимо ко всему, плюс ко всему, посетить экскурсии по дворцу, винодельни. И да, в Ильзенберг производятся свои продукты питания и виноделие в том числе. Также можно узнать более подробно секреты животных Ильзенберга в рамках специальной программы, а после прогулки можно заглянуть в местное кафе или ресторан и спокойно насладиться отдыхом. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt, и также там есть точный адрес, и программа мероприятий обновляется всегда, и контактный номер телефона.
2: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А прежде чем я передам следующий привет с благодарностью, он скажу, что отзывчивые, добрые люди в наше время – это такая большая редкость. Так вот, Карина, Оля, девчонки, если вы слышите «На что и расчет», вам большой пламенный привет с благодарностью. После того, что нам рассказали о вашей работе, тяжелой, ответственной, от благодарных людей, ловите привет и низкий вам поклон. Таких, как вы, действительно очень и очень мало, так пусть же Вселенная вдвойне за ваше добро и деятельность вам все это возвратит. Хороших выходных, если, конечно, они у вас есть, но я надеюсь, что все-таки место для отдыха всегда найдется.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Все мы изначально чайники.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMeblos.lv.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
0: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
0: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Музыкальный август Даугавпилī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Mēs Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: В эфире программа поздравлений.
7: И приветы продолжают поступать, и просто скромно музыкальные просьбы летят в сторону радио «Алиса Плюс». И вот, к примеру, Олег говорит: «Я хочу песню послушать, если это возможно, Филипп Киркоров, просто подари». Олег, вы скромно попросили, я скромно практически сейчас вашу песню в эфир запущу. И вы, конечно, не намекали, кого эта песня касается, кому она посвящена сегодня, но если рядом с вами тот человек, который должен ее услышать, вы сделаете громче буквально через несколько секунд, а я захвачу привет, даже это не привет, а просто издевательство. Издевательство гастрономического формата. Шурик, как всегда, здоровается со всеми нами. И пусть работа позади, Шурик, зато работу на даче никто не отменял. Да так вы увлеклись этой работой, судя по всему, что проголодались не на шутку. Это ж надо умудриться селедку котлетами заедать. Еще и компоты, все это без хлеба. Шурик, ни в чем себе не отказывайте. Приятного аппетита, особенно хорошего вам отдыха.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А мы продолжим наше знакомство с поместьем Ильзенберг. Находится оно в Литве, на границе Литвы и Латвии. И напомню, что это не только красивая усадьба со своей историей, но еще и одно из самых известных органических хозяйств целого региона, где обрабатывается более 1200 гектаров земли, выращиваются натуральные продукты и развивается собственное молочное производство. И все это по принципам экологичного земледелия без использования химии и искусственных добавок. В Ильзенберге создают еще и более 100 видов не только натуральной продукции, но и местные вина уже не раз получали престижные награды, включая звание «Литовский продукт года». Ну и, конечно же, гордость усадьбы – это один из крупнейших виноградников в странах Балтии. Кстати говоря, продукты питания и продукты виноделия можно приобрести прямо на территории усадьбы или заказать дегустацию. Для гостей их тоже проводят. Экскурсии по винодельне есть и прогулки на современном электрокатамаране по озеру Илги с красивыми видами и интересным аудиогидом. А за эмоциями и впечатлениями отправляйтесь в поместье Ильзенберг. Это Литва, район Рокишкиса. Более подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Такие странные вопросы прилетают, а можно ли передать привет любимому человеку? Друзья мои, до 9 вечера и приветы принимаются, и признания, и музыкальные пожелания ваши не только. Кому-то, быть может, вы хотели бы песню посвятить, кого-то с выходными, наконец-то, долгожданными поздравить, и кому-то облегчить эту рабочую ношу, и кто-то из ваших коллег, быть может, трудится, и эта смена рабочая аж до самого утра продлится, и вы хотели бы как-то морально взбодрить и поддержать. Безо всяких колкостей. Просто намекните, что за песня прозвучит и кому мы отправим теплый привет, но, быть может, согревающий только душу, потому как у нас по градусам температура воздуха и так слишком прогрелась сегодня. Поэтому 20-20-10-16 в сообщениях указываете, кому ваш привет сегодня посвящены, поздравления тоже принимаются и, собственно говоря, звоните в прямой эфир и поздравляйте лично. А номер студии 654-25-00. Так вот он, тот самый привет. Алиса Плюс, а можно мамочке привет отправить? Ниночке Петровне. Нина Петровна, котлетки-то, судя по всему, ну что-то мне подсказывает чутье мое, вы делали, да, по фирменному рецепту. Вам привет от сына. Не грустите, не болеть, установка остается неизменной. А сейчас, Нина Петровна, вы присядьте. Я тот самый гонец, который с радостной новостью к вам. Сын спешит сообщить, что у него скоро будет, оказывается, собственная дача, что мы будем скоро отмечать все вместе. И как вам такая новость, Нина Петровна? Радуйтесь, с выходными вас и долго не работайте на жаре.
0: В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений.
1: А надо ли говорить, что программа поздравлений продолжается? И, конечно, это дополнительная возможность порадовать кого-то. Я еще раз все-таки об этом напомню, но первое, что я сделаю,

0: Словане, слушайте нас, везет же людям. Накупались за день, и сон будет действительно наикрепчайшим. Хотя летом спать, мне кажется, это такое себе дело. Если кого-то поздравить все-таки вы захотели, и есть кого и с чем, 654-2530, обязательно набирайте этот номер телефона, и вы дозвонитесь в прямой эфир на 101.6 FM. А если возможности говорить нет, и вам так хорошо, но все-таки чего-то не хватает для души, к примеру, песни, вы можете всегда об этом написать до 9 вечера. 20-20-10-16, WhatsApp и Viber.
1: Как за каменной стеной, он словно из кино. Решительный холодный взгляд. Кто твоя Маден Бонд? Стоп!

0: эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно солнечно и достаточно жарко. Воздух максимально прогреется до плюс 29 градусов. Ближе к позднему вечеру температура начнет немного понижаться, но даже в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 22. Направление ветра южное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Ну что, друзья мои, если вы на 23 августа этого года ничего не успели спланировать, мне кажется, планы, они появятся сами прямо сейчас. О чем это я и на что я намекаю? Я не намекаю, я прямо говорю о том, что 23 августа в концертном пространстве Wondersala легендарная группа «Мумий Тролль» будет выступать. И это главные морские романтики, чьи песни давно стали саундтреком для миллионов. Любимые хиты, живой звук и незабываемая атмосфера ждут вас этим вечером 23 августа. Так что не пропустите долгожданный концерт в Риге, который состоится. Билеты приобретайте на сайте fridayticket.com.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: Осталось никаких сомнений. Похоже, сейчас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
4: Уважаемые слушатели, все мы знаем, что есть такие концерты, на которые идут не просто, чтобы музыку послушать. На них идут за воспоминаниями, за эмоциями, за тем самым ощущением, когда первые аккорды они мгновенно возвращают в разные моменты жизни. Именно таким обещает стать вечер 23 августа этого года в концертном пространстве Уандерсала, где выступит легендарная группа «Мумий-тролль». Любимые песни, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно передать словами. Ее можно только прожить. Если давно хотелось провести по-настоящему красивый летний вечер, то, возможно, это именно тот случай. Ну а билеты, они уже доступны на сайте. Заходите, приобретайте fridayticket.com.
0: Программа поздравлений.
4: С днем рождения, поздравления! Хельнов Егор будет принимать прямо сейчас. Егор, поздравляют ваши близкие. Знаем, что это юбилей, что вы отмечаете, отмечаете с размахом, но главные слова сегодня от ваших родных прозвучат и на наших радиоалисовских волнах. И ваша семья пишет, что имеет в жизни все свое значение. И выбрав для себя приоритет, стремимся мы к открытиям, свершениям. Ведь сладок вкус удачи и побед. Уже достигнув многого, мы снова к мечте своей идем вперед и вверх. Пусть в каждый день рождения будет повод поднять бокал за счастье и за успех. Товарищ именинник Егор, ярких вам личных успехов и побед побольше. И праздника такого же яркого.
5: Чего хотят мужчины?

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Металлом». Покупаем металлолом дорого. Черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Металлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.
7: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
8: А у меня объявление, вернее, желание, которое мужчина изъявил, я с удовольствием озвучу и в эфире прямо сейчас об этом скажу. Мужчина, которому 47 лет, он мечтает, между прочим, познакомиться. И да, с той самой одинокой, чтобы была уже не так одинокой по сердцу и плюс ко всему на всю жизнь. Надеемся, что такая женщина прямо сейчас услышит и вам сегодня уже обязательно напишет. Контактный номер телефона 27-168-734. И также слушатель очень просил песню в исполнении Ирины Круг. «Фамилия» называется эта песня. И еще одна, кстати говоря, пара наших слушателей, очень хороших радиознакомых. Она около радиоприемника, и как раз-таки звонил Михаил, пригласил к себе гостей сегодня и так просил конкретно эту музыкальную вещь. Да и я отказывать не стану, я только за. У многих, я думаю, эта песня откликнется в душе по-своему. Ну а этот вечер пятницы пусть сложится у каждого из вас наилучшим образом.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, о концерте группы «Мумий Тролль» вы слышали, который состоится в Риге 23 августа в концертном пространстве «Вандерсалы». Я не раз еще раз напомню об этом мероприятии. И, конечно, пока хотелось бы чуточку более подробнее рассказать вам о сайте fridayticket.com. И начнем с того, что, ну, во-первых, лучшие воспоминания, они нередко рождаются совершенно неожиданно. А вот вы планируете отпуск, да, предположим, покупаете билеты, бронируете отель, а потом оказывается, что именно в эти дни рядом с вами, с отелем, выступает артист, которого вы мечтали увидеть много-много лет. Или любимая группа приезжает в Ригу, и вечер становится по-настоящему особенным. Именно поэтому стоит заглянуть на fridayticket.com. Здесь собраны концерты и мероприятия в самых разных странах, от Риги до крупнейших европейских площадок. Причем звезды мирового масштаба, любимые исполнители, фестивали и яркие шоу. Возможно, ваш следующий незабываемый вечер, он уже где-то в афише, а вы об этом не знаете. Так что обязательно загляните в fridayticket.com. Выбирайте не просто билеты, а впечатления, которые останутся с вами надолго.
0: На радио Алиса Плюс. Программа

0: эфире программа поздравлений.
1: Татьяна написала и изъявила желание послушать песню, подарив ее праздничную песню, подарив Анастасии Ерохиной. Анастасия, мы знаем, что у вас сегодня день особенный, день не только пятничный, но и есть возможность собрать всех подруг и отметить с размахом уже свой персональный праздник, день рождения. Вот как раз-таки с праздником с этим вас подруга и поздравляет одна из них. И сегодня по-особенному, пишет Татьяна, радостным становится каждое мгновение. Пусть так и будет, приподнятым, восторженным и праздничным остается всегда настроение. Пусть жизнь любовью, счастьем наполняется. Приятное пусть дарит впечатление. А все, что не сбылось еще, обязательно сбывается. Сердечно поздравляю, обнимаю и целую тебя в щечку с днем рождения. Анастасия, пусть все в вашей жизни меняется к хорошему и к самому счастливому. С праздником!
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б, телефон 25 25 35 32.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице Лаби Паркас.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā urologijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Друзья, если в ваших летних планах еще осталось место для одного особенного события, то зафиксируйте, запишите и запомните дату 23 августа. Этот год, конечно же, в концертном пространстве Wondersaal в Риге выступит та самая легендарная группа «Мумий Тролль», музыка, которую любит уже не одно поколение, живое исполнение, невероятная атмосфера летнего вечера. Все это ждет гостей концерта. Приходите, приходите за эмоциями, которые останутся с вами очень надолго. Билеты, конечно, можно приобрести. Заходите на сайте fridaytickets.com.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: Программа поздравлений.
1: Музыкальное желание Анфиса ваше я исполняю. Александра Громжан со своей песней «Люби» уже звучит. А я, пользуясь случаем и возможностью, в очередной раз напомню. 654-25-00. Звоните по этому номеру телефона, поздравляйте, голосите, обрушьте, наконец-таки, положительные эмоции в день чей-то праздничный из ваших близких, знакомых, кто-то, быть может, отмечает. Или звоните просто так. Делитесь вашими планами, в том числе музыкальными. Это номер прямого эфира. А что касается площадок по приему ваших музыкальных просьб, то пишите, здесь также все стабильно и неизменно. 20-20-10-16, он же WhatsApp и Viber. Или поздравляйте на нашем сайте alisaplus.lv. Напомню, что это все абсолютно бесплатно и не в ограниченном до 9 часов вечера объеме, так что воспользуйтесь возможностью и вы.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Имя и фамилия Раиса Богданова, мне кажется, давненько не звучало, разве что только мы вам, Раинка, приветы передавали, потому что ваша подруга, в отличие от вас, не забросила это дело. И Раиса звонила, передает привет Тоне Сельченковой. А не звонила, потому что настолько плейлист был удачно подобран, что и нечего было добавить. Поэтому сегодня Раинка решила подбодрить подружке свои настроения песней братьев Радченко «Туман туманище». «Давно не слушали», говорит. Время самое сделать громче и насладиться прослушиванием. Раинка, вам всего доброго. И вам, Тонечка. Главное, никогда не печальтесь.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну что ж, уважаемые слушатели, если вы любите концерты, после которых еще долго не захочется расходиться домой, то обратите внимание на эту дату. Напомню, 23 августа у Вандерсала выступит легендарная группа «Мумий-тролль». Это возможность услышать любимые песни вживую, подпевать вместе с тысячами людей и просто провести один из самых ярких вечеров этого лета. Иногда такие моменты остаются в памяти гораздо дольше любых фотографий, а билеты можно приобрести на сайте fridayticket.com.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Эта песня посвящается самому дорогому, что есть у каждого из нас. Самое дорогое – это пятница.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно солнечно и достаточно жарко. Воздух максимально прогреется до плюс 29 градусов. Ближе к позднему вечеру температура начнет немного понижаться, но даже в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 22. Направление ветра южное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: эфире программа поздравлений.
1: Вот так вот ждешь это лето, а оно хоба и два месяца уже пролетело на календаре 31 июля по-прежнему. Так и с пятницы, друзья, ждешь, надеешься, потом моргнешь и вечер, поприветствуешь всех в программе поздравлений на волнах радио Алиса Плюс, и уже половина ее пролетела. Уважаемые слушатели, 19 часов и 5 минут, и снова здравствуйте. Как вы понимаете, есть практически еще целых 2 часа для раздачи добрых ваших пожеланий и песен. И заказы принимаются как посредством звонков. Набирайте 654-2530, так и в СМС пишите на 2020-1016. В Вайбере, в Ватсапе тоже этот номер ловит ваше сообщение. А мы подкинем приятных ощущений в день праздничный Андрису прямо сейчас. Алиса Плюс, поздравляем с юбилеем дорогого и ценного коллегу Андриса Ясонса, друга, мужа и папу. С днем рождения тебя! Желаем ярких впечатлений, незабываемых моментов и побед во всех начинаниях. Пусть работа приносит удовольствие и призвание, дом наполняется теплом, а каждый новый день дарит что-то прекрасное и что-то замечательное. От ваших друзей, Андрис, это послание, которое прямо сейчас рядом с вами, и очень сильно просили друзья, ваши товарищи, песню «Сектор газа 30 лет». Он выглядит на все 30. Вы знаете, Андрис, вы, конечно же, не расскажете все секреты, как так сохраниться и выглядеть на все 100, то есть на все 30 лет. Но мы вас поздравляем, тем не менее, с праздником, с юбилеем. И что-то мне подсказывает, что вам сегодня именно 30. Счастья вам всеобъемлющего, ну и, конечно же, самых положительных эмоций. А люди сегодня собрались с вами, что надо. И эмоции обеспечены.

0: эфире программа поздравлений.
1: Привет, привет, радио Алиса Плюс. А мы хотим тоже поздравить Аллу и Григория Маргеевич с их 22 годами. Совместными, прекрасными, наполненными счастьем. Сегодня годовщина свадьбы. И как бронза крепок ваш союз. Аллочка, Григорий, погромче делайте. Это уже поздравления для вас пошли. И с этим мы вас поздравляем. Пусть будет еще больше чувств, что не теряются и не тают. Уже вы вместе 22. Это прекрасно и это чудесно. Так пусть еще полсотни лет вам вместе будет интересно. От Ивановых и мамы Натальи эти поздравления для вас. Григорий, Аллочка, мы поздравляем. Это всегда трогательное событие. Особенно для людей, принимающих пожелания. Особенно по радио. Я представляю, как прекрасно и приятно. А вы еще и отмечаете на берегу моря в Вентспилсе. Впечатлений вам просто целый океан. Будьте счастливы долгие годы. С праздником. Горько!

0: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģetiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
5: В эфире программа поздравлений. Смелый.

0: эфире программа поздравлений.
1: Неизвестно от кого, но точно от наших слушателей прилетело желание послушать песню Анны Асти «Повело». Не знаю, кто выбрал, скорее всего, девушка, но я надеюсь, что вы не пропустите и потом не будете говорить, что песни не было. Хорошего вечера вам и прослушивания тоже приятного. А я захвачу еще один привет. После песни Анны Асти будет Артур Пирожков вновь уголосить. Для кого этот привет? Это, скорее всего, напоминание, что Наденька Хайменок где-то очень сильно задержалась. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте привет от Алексея и Аллы, нашей подруги, долгожданной Надежде Хайменок. Вот задерживается она. А мы-то ждем, Наденька. Надеется, что вы где-то рядышком уже, столы накрыты, салаты уже кругом, шашлык на подходе, вас ждут на даче, в гости. Поторопитесь, ну.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимую доченьку Николь хочу поздравить с 18-летием, пишет мама Нелли. Николь, принимайте поздравления, мы тоже присоединимся чуточку позже. Любимая доченька, моя Николь, с совершеннолетием поздравляю с этим важным и прекрасным днем тебя. Желаю здоровья крепкого, счастья, любви, исполнения самых заветных твоих мечтаний и уверенности в себе. Пусть каждый день приносит много радости, новых возможностей тебе и ярких впечатлений. Главное, оставайся такой же красивой, доброй, умной и замечательной во всех смыслах. Я очень люблю тебя, горжусь тобою. С днем рождения, моя взрослая девочка. Мама Нелли поздравления свои передала. Надеемся, Николь, что вы услышали. Николь, пусть это 18-летие, совершеннолетие будет временем смелых, самых дерзких, самых прекрасных мечтаний, побед, возможностей. Пусть все будет по сердцу и приносит наслаждение. Наслаждайтесь этим днем. С праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Как я частенько это говорю в эфире, гулять так гулять. И Володя молодец, пользуется возможностью, говорит, новинки. Это, конечно, хорошо. Спасибо за... Двойное спасибо за песни Светы Лободы. Но можно, пожалуйста, по старинке, розу чайную, которую уже давным-давно не слышал на 101.6 FM, Володь? Пятница, мне кажется, удалась и у вас сегодня. По песням это 100%. Хорошего вам вечера и всем нам!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
4: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
5: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
6: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
5: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
6: Код медицинского учреждения 00100280.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поскольку к завершению подходит уже третий час программы поздравлений, причем выходит она по пятницам в двойном объеме, и в обед с 12 до 3, и вечерняя добавка до 9 часов вечера, начиная с 5. Поэтому, если вдруг вы не успели что-то в обед кому-то сказать, или прямо сейчас только присоединяетесь, а может быть из соседних государств, к примеру, кто-то из Литвы едет, я знаю, об этом сообщила Ирина, дождитесь обязательно своего поздравления в новом часе будет. Кто-то, быть может, уже добрался до дома любимого, собрался с близкими, с друзьями и сегодня просто хорошо проводит вечер пятницы. А может быть, что-то и празднуется еще. Вы можете поздравлять с любым поводом, который принес вам радость в этом дне. 654-25-00. Эту радость вы можете подарить еще и дозвонившись. Это номер студии, номер прямого эфира. Напомню, 20-20-10-16. Этот номер уже подхватывает смс-сообщение. Причем и в мессенджерах, а именно в WhatsApp и в Вайбере. Пишите. Алиса Плюс, доброго вечера. Хочу попросить песню. Поет Митяев Олег. Лето – это маленькая жизнь. И, взглянув на календарь, понимаешь, что сегодня уже 31 июля. Вот, Марис, я с вами соглашусь. И, знаете, каждый год эта дата приходит как-то слишком неожиданно. Кажется, вот только вчера мы радовались первым теплым дням. А сегодня уже провожаем июль, и ведь не зря поется «Лето – это маленькая жизнь». Хорошая песня и хорошая новость в том, что эта маленькая жизнь еще продолжается. Впереди август, месяц закатов, звездного неба, вкусных арбузов спелых, отпусков и еще одного шанса. А может быть, все-таки что-то нужно сделать этим летом особенное?

порознь, тихо подрастает на щеках поросль, доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: В эфире программа поздравлений.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: одной влюблен.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Ларису Ивановну хочу.
1: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: Ну что же, самая душевная программа на волнах радио «Алиса Плюс», где ваши пожелания и на словах, и в песнях звучат и льются. Она продолжается 20.09. Время всегда напоминаю в начале каждого часа. А вдруг вы куда-то торопитесь или опаздываете? Вдруг у вас кто-то заждался, а я как раз-таки вас чуточку потороплю. Хотя куда торопиться? Пятница на дворе, на календаре, в настроении, выходные впереди. И всех приветствую, в который раз приглашаю к участию, или в рядах слушателей можно оставаться, только сообщите, что будем слушать в этом часе. Сделать это возможно, все как всегда, 654-25-300, дозванивайтесь или пишите на знакомый номер 20-20-10-16, смс. Обычные принимаются в WhatsApp и Viber, и на сайте alisaplus.lv пока еще возможность разместить поздравительную телеграмму имеется. А мы пока еще с одной важной датой поздравим человека. 18 лет. Дата действительно важная, важный период. Новые горизонты открываются в жизни Кирилла. Кирилл, поздравления от отца. 18 лет. Ты лучший сын. Горжусь, что ты мой сын и продолжение рода. Поздравляю тебя с совершеннолетием, с 18-летием. Желаю здоровья, счастья, любви и много-много всего того, чего вы, Кирилл, хотите. А песню выбрали сегодня Александр Рыбак, которую поет котик, называется.
1: Решил, что не влюблю.
0: Кирилл, мы поздравляем. Поздравляем успехов, драйва, только вперед. Только полный газ. Пусть мечты сбываются почаще.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Конкретно к этому времени подготовлено поздравление с днем рождения. Но поскольку кто-то в Даугавпилс к нам торопится на всех парах и зачастил, а мы и рады гостям, то пока девчонки не вышли из машины, из салона своего авто, мы должны, во-первых, поздравить с тем, что они уже на подходе, на подъезде подъезжают. Алиса Плюс, мы лучшие подружки. Здравствуйте, едем снова из Риги на выходные в Даугавпилс. Ура! А можно, пожалуйста, конечно, можно передать привет Леночке Лешундак от Тани. И поставьте песню Пирожкова «Зацепила». Девчонки, я не знаю, дождетесь вы этой песни, но песня от улыбки, она буквально 3 минутки займет эфирного пространства, так что чуточку помедленнее едьте, каких, ну, километров, да, до 50, если вы уже в городе. А если вне города, ну, все равно не торопитесь, если поток небольшой, вы же никого не сдерживаете, правда? Чуточку подождите, 2-3 минутки. Сегодня, как сообщила нам Ирина, в семье у них праздник. Внуку 4 года исполнилось. Зовут маленькое чудо Алексей Сергеев. И вот так вот официально и серьезно. Поздравляют, естественно, все близкие и родные. Для семьи каждый Новый год жизни их ребенка, каждый успех, каждая улыбка – это все бесценные моменты, которые не повторяются. И хочется, чтобы это все длилось как можно дольше. Это детство. Ирина, вас и как бабушку, и родителей, конечно, в первую очередь мы поздравляем с днем рождения внука и сына. Улыбок, здоровья, счастливого детства и море смеха пусть звучит в вашем доме. С днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: Хочу поздравить своего дорогого друга Даника Барча с днем рождения и в день этот праздничный пожелать ему всего хорошего, здоровья, счастья и того, чего хочет его сердце. Даник, если вы слышите, песня для вас самая праздничная, которую можно было только придумать. Классика, я бы сказала. Юрий Шатунов с праздничным тортом в сливках, такой вкусный, с малиновым вареньем. Пусть яркой будет ваша жизнь, пусть будет сладкой, как малиновое варенье. Ну а яркое, как салют. Пусть все сбудется.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот и Антонина Сельченкова отзвонилась. Подругой, наверное, неплохо вечер провели и подумали, что как это так, Раинка пожелала всего доброго, а я что буду в стороне Тони Сельченкова, Раисы Богдановой. Здоровья, конечно, пожелала главного и хорошего настроения. И песню попросила в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой, и «Исчезнет грусть». Конечно, исчезнет, она к нам и дороги не будет знать. Пусть потеряется в суете, а мы будем отдыхать. Правда, Раинка? Вам хорошего вечера, доброго здоровья и таких же выходных.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Слушайте, сегодня одни юбилеи, такие даты прекрасные. Это здорово, сколько людей в этот день на свет появилось когда-то. У кого-то, конечно, с разницей и во времени. Но Юрий Бейнарович сегодня отмечает свои две пятерки. Юрий, мы вас поздравляем с юбилеем. Родные в первых рядах, друзья, конечно же, присоединяются. И написали, и пусть с этого дня, словно с новой страницы, все к лучшему в жизни твоей меняется. Мечта обязательно осуществится, любые желания сбываются, удвоятся силы, здоровье прибудет, удача придет и везение. Прекрасным мгновение каждое будет. Успехов во всем, Юрчик! С днем твоего рождения, Юрий! Юрий, мы надеемся, вы слышите, пусть энергия бьет ключом и здоровье вас не подводит.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: То ли я песни переслушала, то ли мне хочется объявление с желанием познакомиться, озвучить, как пелось недавно. Вот буквально несколько секунд тому назад. Одинокий кот, в общем, в поисках своей кошки. Желательно из Даугавпилса. Мужчина 47 лет познакомится, быть может, с кем-то из женщин, из наших слушательниц, которые прямо сейчас слушают радио и уже готовы, милые дамы, уже готовы записать номер телефона контактный 27-168-734. 27-168-734.
0: В эфире программа поздравлений.

Ну что, друзья мои, на сегодняшний день еще одна заявка есть. Группа «Руки вверх», «Крошка моя», «Юльчика» можно в завершении эфира послушать. И вы правы, в завершении эфира, друзья, наш жаркий летний пятничный вечер, последний июльский, между прочим, он подходит к завершению. Но мы завершаем только на сегодня. Спасибо вам за сегодня. А завтра мы снова с вами услышимся. Юля Сергачева, радио «Алиса Плюс». С удовольствием и завтра разделю с вами все ваши эмоции и поводы для радости. А пока классных выходных, хорошего нам теплого, жаркого, что уж там августа, пусть лето не кончается подольше и побольше положительных эмоций, витамина D, чтобы мы успели все отогреться. Услышимся на 101.6 FM. Пока!

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем

живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои боли.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

только для меня излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

Я пишу твое имя на мокром окне, дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?